0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
0: Реклама.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM. Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Второй день рабочей трудовой недели у нас сегодня вторник. Доброе утро, здравствуйте. В Махачкале 7 часов и 35 минут на волнах радиоприбой Нурия Накалаева. А я пришел на работу, соответственно, я буду работать. Прямо по курсу много всего интересного, с пометкой «Только лучшая музыка». Процессом рулит Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, пасмурная погода, но гидрометцентр говорит, что будет облачно с прояснениями. Слабый дождь с 9 до 17.00 на протяжении всего практически светового дня. А 16 градусов тепла на данный момент в столице Дагестана, днем плюс 19. А ветер 2 метра в секунду юго-западного направления, но, в общем-то, у нас будет дождь. А шел на работу, встретил Митрича. Митрич был очень в плохом настроении. Вот, он был очень сильно злой. А вот, злой был на что? На то, что, в общем, я рассказываю. Значит, ну, давайте издалека начну. А помните, да, художественный фильм «Нет такого мужа, который бы хоть...» Нет, не то, что хоть на час стать, не мечтал стать на час холостяком. Это само собой разумеется. А вот, у которого бы не было бы заначки. А вот, ну, бывают такие моменты, когда нужно часть затарить от жены. А вот... Ну, есть сегодня очень много интересных моментов и штучек таких, на которых можно потратить бабло, чтобы, скажем так, жена не знала. Но Митрич тому не исключение, и, естественно, он тарит, правда, пенсию от своей жены. Вот, и сегодня говорит, слушай, говорит, прячу, говорит, от жены часть своей пенсии. Вот нашел место, вот нашел, где она точно не найдет. Под задней крышкой старенького телевизора, внутри медной катушки, под всеми остальными запчастями. Я говорю, и что, нашла? Митрич говорит, ну ты же знаешь, что этот телевизор, который у меня вот на кухне стоит, вот таком вот коридор кухня, на холодильнике сверху стоит вот этот старенький телевизор. Я говорю, ну да, нашла. Сегодня, говорит, слышу, говорит, от жены, я тут искала, говорит, соль и нашла деньги в нашем старом телевизоре. Далее Митрич сделал многозначительную паузу и сказал, соль она искала, соль в телевизоре, соль. Ну и, конечно же, Митрич еще добавил три слова, которые как бы говорятся воедино. Ну, в общем, это касалось его тещи.
0: Слушай.

0: Как-то мы уже раз говорили, что мы, в общем-то, не любим современную попсу, потому как не находим в ней ничего, что радовало бы душу. Вот хиты прошлых лет воспринимаем, конечно же, с большим удовольствием, когда они появляются в нашем эфире. Да, нам говорят, нужно идти в ногу со временем, но мы зацикливаемся на прошлом, значит, стареем и становимся все дальше от поезда под названием «Жизнь». И слушаем о том, как молодежь хорошо живет в угаре своего безделья. Мне по душе творчество Леонтьева и многих других, а именно те хиты с термоядерным зарядом таланта поэтов и композиторов Тухманова, Резника, Пауса, Тальвердиева, Дербенева, Зацепина. Для нас эти фамилии не запах нафталина, а знак высочайшего качества. Ну вот, например,
1: лишь 9 хризантем,
0: Валерий Леонтьев,
1: лишь 9
0: на радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
10: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
11: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
12: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: волне.
1: Больше, чем просто музыка.
0: Радио, радио, радио волне.
2: С вами Рафа.

0: в такт песни и, в общем-то, движение спортивное. В эфирной студии появилась девушка, которую зовут Диана Гаджиева. А, давай, говорит, зарядку, говорит, делать. Алибеков говорит, ты делал в школе зарядку? Я говорю, конечно, делал. Там не только я зарядку делал, там мы еще и через какие-то барьеры прыгали, по канатам лазили, по лестницам лазили. В общем, тогда было все хорошо. Она говорит, слушай, говорит, а зачем мы это все делали на физкультуре в школе, скажи, да? Я говорю, ну, как для чего? Во-первых, для укрепления здоровья, ну, а во-вторых, наверное, тогда не было интернета, и учителя смотрели смешные рилсы просто-напросто вживую. Так, мы переходим в час следующий, впереди у нас новости. Диана Гаджиева готова.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минздраве предложили повысить верхнюю планку возраста молодежи. Рост рождаемости зафиксирован в Дагестане и в республике демонтируют незаконные рекламные конструкции. Теперь подробно. Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке в 35 лет. Эксперт объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. С точки зрения функциональности люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новые профессии и делать карьеру. Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержали закон, который вводит обновленные правила для частных охранных агентств. Согласно документу, организациям, ведущим образовательную деятельность, по основным программам профессионального обучения, а также по дополнительным программам, нужно будет проходить периодическое подтверждение соответствия учебно-материальной базы требованиям, установленным Росгвардией. С января по апрель в Дагестане на свет появились 13 322 младенца. На 492 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. За первые 4 месяца года родились 6415 девочек и 6907 мальчиков. При этом в 77 дагестанских семьях родились двойни и близнецы. Специалисты связывают рост рождаемости с мерами социальной поддержки семей и развитием перинатальной медицины в республике. Прокуратура Карабдахенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, установленных в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах района, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтировали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 18-летний форвард молодежного состава английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболке российской дружины уже в 3 предстоящих спаррингах. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, в завершении выпуска новостей Диана Гаджиева сказала: «Ты знаешь, как хорошо, что рождаемость у нас повышается». Я говорю, ну, естественно, конечно же, это хорошо. Когда много детей, это просто-напросто замечательно. И вот я никогда не верил всем ужастикам о снижении рождаемости. Объясняю, почему. Ну, вот, например, друзья мои, купите билет на любой самолет и сами убедитесь. Вокруг вас будет столько орущих младенцев, что либо авиакомпания одалживает их друг у друга, либо просто демографы врут. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и, конечно же, хорошего настроения. Хизри Далгатов вам продолжит.

0: В нашем эфире эмоциональная баллада, сотканная из боли и, конечно же, нежности, которая рисует образ двух любящих, но не способных быть вместе людей, застывших в моменте невысказанных чувств. Короче, красиво говорить я не умею, не буду ничего говорить, просто поздороваюсь с вами и пожелаю вам доброго утра. Эмин и Ани Лорак, они в нашем эфире, 8 часов и 11 минут, время московское, вторник, 19-е. День начинается, но у меня он продолжается, потому как у меня день начинается ранним утром, практически в 5 часов утра. Я уже на работе и работаю. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем доброе утро, пожелал Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Тема года.
1: В нашем эфире только что парк культуры и отдыха имени Горького. Так, далее о погоде, где мой прогноз погоды. Вот вчера мой коллега, значит, Адам Будагилов, он вчера вышел на работу после небольшого отпуска и говорит: слушай, купил недавно новые синие джинсы, надел новые черные носки, попал под дождь. Очень сильно он возмущался. Я говорю: ничего страшного, одежда красит человека одежда. 16 градусов, днем плюс 19, дождь, ветра особо у нас не ожидается.

0: В нашем эфире новая песня, абсолютно новая, которая становится звуковым портретом первого настоящего одиночества. Песня называется «Мама не знает». Нет, это не драматическая баллада о бунте, это тихая исповедь девушки, которую зовут Алсу, которая впервые столкнулась с болью, которую нельзя разделить с самым близким человеком. Здесь нет крика, только дождь, ветер, остывший чай, простое, но бесконечно емкое. Я не сдаюсь. Песню написал Игорь Крутой, Алсу исполнила, что могу сказать. Браво, просто великолепно. Очередная партия большой песни на волнах нашей радиостанции. На данный момент у меня пока все.
1: Реклама.
2: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
3: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Новости одни откопал, в общем-то, на просторах интернета по поводу автомобильных новинок нашей необъятной и любимой родины. Оказывается, АвтоВАЗ в самое ближайшее время хочет возобновить выпуск автомобилей АК. Вот, отныне, и далее они пишут, что отныне все автомобили АК будут выпускаться с двумя выхлопными трубами. Может, я что-то пропустил, не знаю я. Я теперь думаю, а зачем же на автомобиле АК две выхлопные трубы? Потом до меня доперло, знаете. Оказывается, если ваш любимый автомобиль поломается, вы сможете его отвезти домой просто как тачку. Так, теперь о дорожной ситуации в городе Махачкале, которая сегодня обещает быть без пробок, но она опять с пробками. Без этого у нас не бывает. Тут, в общем-то, все выделено практически красным, и центр города. Особо зоны выделены красным. Это старая и новая трасса города Махачкалы, которая связывает с городом Каспийском. Старая и новая трасса, редуха у нас тоже стоит вот здесь вот. Дождь, видимо, идет, я не знаю, надо пойти на улицу, надо пойти завеяться куда-нибудь, что-то я подустал тут. Бабушки тоже уже в соседнем отделе ждут меня. Ну как бабушки? Бабушки с элементами девушек, конечно. Так, троллейбусное кольцо, проспект Имама Шамиля, проспект Иракского, в общем, центр города Махачкалы тоже загружен. Администрация, вот около администрации города Махачкалы, смотрю, вот улица Доходаева. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Учите правила дорожного движения в первую очередь, а потом их соблюдайте. Вот так будет правильно. Ну и, конечно же, вам счастливого пути. В общем, как вы знаете, наверное, друзья мои, сейчас идут очень большие рейды. Ребята работают, им за это, как говорится, хвала и почет, просто молодцы. Мало того, что они работают, они еще и делают так, чтобы город не был особо загружен в самые такие вечерние часы, да и утренние, пожалуй, тоже. В общем, работают, конечно же, и по великому китайскому автопрому. Я не знаю, они их останавливают, составляют какие-то протоколы, без понятия даже. Ну, в общем, вчера был такой вот случай, ребята рассказывают, остановили, значит, составляем протокол. Ну, какой протокол? Там что-то занести нужно было. Оказывается, это китайский автопром, нужно куда-то заносить, я не знаю. Ну, в общем, пишут, значит, страна, спрашивает, значит, владельца, а страна-изготовитель вашего автомобиля. Водила говорит, да черт его знает, рама из Индонезии, колеса французские, хотя изначально вроде были итальянские или же индонезийские. Подвеска, говорят, Японии, говорят. А марка зарегистрирована где-то в Норвегии, а конструкторское бюро непонятно где. Понял, сказал работник ГИБДД, так и запишем. Китай.

0: молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».
1: Песня итальянского дуэта Альбано и Рамины Пауэр, выпущенная в 1981 году. Считается, что слово «Шаразан», которое пойдет речь, означает «страна грез». В общем, об этом они сейчас и будут петь на волнах радио «Прибой». Пойте, пожалуйста, пойте.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прямых рейсов из России этим летом станет меньше. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям. И в республике прекращена подача воды в КОР. Теперь подробно. Этим летом из России без пересадок можно будет улететь в 32 страны, что на 25% меньше, чем зимой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны накануне. Отмечается, что зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, а к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Уточняется, что для массового или условно-массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае 15 стран. Точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в республике произведено более 22 тысяч выплат. Также обозначена основная проблема – это массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. В Дагестане приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация, решение принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиоративной системы в период неблагоприятных погодных условий. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в ведомстве. Специалисты провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Представители компании заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им укажут на обязанности и ответственность за необоснованный отказ в перевозке маломобильных граждан. А жителям при заказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Что касается неба, оно простирается над нами, бездонное, вечное, словно дыхание самой вечности. В его глазурных глубинах теряется взгляд, ну а в высоких разорванных облаках слышится отзвук иных миров. Ну, что касается неба, это не просто воздух, это просто пространство, это обитель света и безмолвия, куда уходят мечты и откуда исходят откровения типа «Небо в твоих глазах». Александр Панайотов, радио «Прибой». Очень хорошая песня. Далее еще лучше «Ванатек», «Love is gone», но прежде информация о нашем деловом партнере. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. Руководит процессом Расул Алибеков.
1: RGD – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGD – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Погода.
1: Сейчас 17 градусов тепла в столице Дагестана, облачно с прояснениями. Слабый дождь у нас сегодня по ходу всего сегодняшнего дня. 19 градусов, у нас сегодня ветра не будет. Так, что у нас там далее? А, далее у нас тут Дата Худжадзе, Гама Джопа, далее Араприс.
2: Гама Джопа, отхода смем куя Дата Худжадзе, Татко я нехла 8 радио припой, смем Татхоласки сурот 5 нервы, па чамтолу, па да си ламазе.

0: Великолепнейшее трио «Аха» на волнах радио «Прибой» и «Плача под дождем» в нашем эфире. История о том, как герой прячет свои слезы от всего мира, в том числе и от той, что разбило ему сердце. Он надеется, что гроза скроет его страдания, и бывшая возлюбленная никогда не увидит, как сильно он страдает. Хотя герой верит, что однажды боль утихнет, и он сможет снова радоваться жизни, пока что дождь остается его единственным утешением. И вот повторяющаяся фраза «Я буду плакать под дождем» подчеркивает глубину его отчаяния и решимость пережить эту боль в одиночестве. Ну а как же без грома? Дайте сейчас гром. Потому как дождь без грома не бывает. В общем, пока все.
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчика-Зака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Радио «Прибой».

0: Вот это вот народная песня в современной электронной обработке. «Ромашка Василек» с фольклорными элементами аранжировки. Далее «Лесные пения», лесное, вернее, «Лесным пением птиц» и «Зажигательным свистом». В тексте песни описано простое человеческое счастье. Моменты, когда можно поваляться до зари среди васильков и проболтать с подружками о девичьей доле. Ну и далее, конечно же, я же должен теперь уже здесь завершить образ Татьяны Куртуковой, невероятно многогранен. Она и неутомимая труженица, и милосердная сестра, и боевая воительница, и заботливая мать, и нежная жена. Но более всего верная подруга, готовая не только к поддержке и вдохновению своего любимого, но и к жертвенной верности своим идеалам. Что-то много я говорю, да, в последнее время. Все, ближайшие 10 минут я говорить не буду. У меня на данный момент пока все. На радио Прибой.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вообще, какая замечательная песня в финале часа на волнах радио «Прибой». Мы переходим в час следующий, впереди у нас новости. Машина с пурпурным диском, дисками, так называлась эта группа, Honey Boy, вообще просто супер, просто супер. Итак, сначала новости, ну а затем только лучшая музыка на волнах радио «Прибой». Пройдемте, дамы и господа, Диана Гаджиева расскажет сейчас.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минздраве предложили повысить верхнюю планку возраста молодежи. Рост рождаемости зафиксирован в Дагестане и в республике демонтируют незаконные рекламные конструкции. Теперь подробно. Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке в 35 лет. Эксперт объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. С точки зрения функциональности люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новые профессии и делать карьеру. Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержали закон, который вводит обновленные правила для частных охранных агентств. Согласно документу, организациям, ведущим образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, а также по дополнительным программам, нужно будет проходить периодическое подтверждение соответствия учебно-материальной базы требованиям, установленным Росгвардией. С января по апрель в Дагестане на свет появились 13 322 младенца. На 492 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. За первые 4 месяца года родились 6415 девочек и 6907 мальчиков. При этом в 77 дагестанских семьях родились двойни и близнецы. Специалисты связывают рост рождаемости с мерами социальной поддержки семей и развитием перинатальной медицины в республике. Прокуратура Карабдахенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, установленных в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах района, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтировали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 18-летний форвард молодежного состава английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболке российской дружины уже в трех предстоящих спаррингах. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: забудь, я хотел тебя вернуть. Забери свои слезы пустые, пустые.
1: Периодически эта исполнительница нам дарит свои хиты, которые, несомненно, заслуживают определенного внимания. Но их мало. Хотелось бы, конечно же, поболее, ведь потенциал и запас хитовых произведений, несомненно, у нее есть. Елена Терлеева на волнах радио «Прибой». Далее информация о нашем деловом партнере. У меня есть несколько секунд для того, чтобы с вами поздоровкаться и пожелать вам доброго утра. Здравствуйте вам, доброго утра, да, вернее, доброго утра вам. Расул Ибеков, радио «Прибой». Немного полезной информации.
2: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GEA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: эфире Сара Брайтман. Она прекрасная эстрадная певица. Слушаю ее и думаю, вот голос льется, знаете, просто как вода. Далее, слушая ее, у меня возникает впечатление, что поет девчушка. Нет, нет, на момент записи ей уже было... Ну, в общем, ладно, не будем сколько. Следить за собой, хотя всегда была склонна к полноте. В общем, она настоящая трудяга-пахарь, и это во всех отношениях, даже тогда, когда в Америке идет дождь. Ну, я так связал просто название песни и Сару Брайтман на волнах радио «Прибой».
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Аварская поговорка.
10: «Хунвач имелдасан, хунвач инхик».
11: Лучше получить весть о гибели твоей, чем о трусости.
12: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

0: сердце знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правило, жить никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю. На старый номер на Тверской.
1: Несмотря на то, что эта песня уже когда-то где-то звучала, теперь уже в новой интерпретации Алекс Лим и Игорь Крутой в нашем эфире. Хуже не стало, может быть, даже и лучше. Тема вокзала на волнах радио «Прибой». Как будто даже... В общем, все, на данный момент поезд ушел, и впереди много полезной информации, которая, несомненно, заслуживает определенного внимания на радио «Прибой».
2: Реклама на радио.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Несмотря на то, что у нас слабый дождь, погода у нас сегодня очень хорошая, и это главное на день сегодняшний. Завтра, что у нас завтра? Ну, завтра уже будем говорить о том, что будет завтра. Мои коллеги сделают сегодняшний эфир и ваш фон просто великолепным. Они по-другому не умеют, они профессионалы своего дела. У меня на сегодня все, мы с вами прощаемся до завтра. Всем всего самого наилучшего. В эфирной студии «Радио Прибой». Все это утро с вами был Расул Алибеков. У вас все будет хорошо.

0: Реклама на радио.
1: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск. Воровского, 15. Мегафон 550-21-12.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ: прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
8: Ограничение 12+.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прямых рейсов из России этим летом станет меньше. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям. И в республике прекращена подача воды в КОР. Теперь подробно. Этим летом из России без пересадок можно будет улететь в 32 страны, что на 25% меньше, чем зимой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны накануне. Отмечается, что зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, а к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Уточняется, что для массового или условно-массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае 15 стран. Точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в республике произведено более 22 тысяч выплат. Также обозначена основная проблема – это массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. В Дагестане приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация, решение принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиоративной системы в период неблагоприятных погодных условий. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в ведомстве. Специалисты провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Представители компании заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им укажут на обязанности и ответственность за необоснованный отказ в перевозке маломобильных граждан. А жителям при заказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.

Ну что, друзья мои, программа «Ретро-час», и здесь песни из прошлого. Коллектив, который образовался после распада Советского Союза, это где-то примерно в 1991 году, группа «Нэнси» была на волнах радио «Прибы», получившая название по легенде в честь американской девочки из пионерского прошлого, в котором был влюблен один из участников группы во время смены в пионер-лагере «Донецкая юность». Оттуда именно были ребята с Украины. «Нэнси» группа была на волнах радио «Прибой», 19 мая. Сегодня вторник. Говорим добрый день. Зовут меня Адам. И мы продолжаем слушать музыку, хорошую музыку из прошлых лет. Пол Маккартни, «Hope of Deliverance».

0: «Мелодии века». Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

часах «Радио Прибой» с 11 до 12. «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Друзья мои, на волнах радио прибывает песня вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», песня «Балагое», которая была популярна в 80-х годах прошлого века и посвящена она российскому городу, название которого упоминается во многих литературных произведениях. Это же в романе «Анна Каренина», хотя в то время это было еще станция. И, в общем-то, отличный трек звучал в программе «Ретро» в половине 12-го часа. На наших волнах, на волнах радио «Прибой». Говорю вам добрый день. Это вторник сегодня, друзья, на дворе. И 19 мая. Хорошего настроения. Просыпайтесь, если еще тяжело после вчерашней ночи, скажем так. И наслаждаемся хорошими треками. Впереди Гамзалов, Гамзалов, Кайметов, Битлз. И через секунду встречайте «Ain't Nobody's Business» в исполнении великолепной Анди.
1: Радио «Прибой». Музыка, которая нравится.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

Хасих сирешт араб ах хитлериса, ах халдаре сарал нискори хизе. Хасих сирешт араб ах хитлериса, ах халдаре сарал нискори хизе.

Ту туле бюмру душа кровги хурхун, так хумбугин кола доба замана. Ту туле бюмру душа кровги хурхун, так хумбугин кола доба замана. Серун тухтуз берат каншананиги, эчон холе буго до бюмру яту. Серун тухтуз берат каншананиги, эчон холе буго.

0: Хунвала хува дундур хурмаде, абхаслихли алда дангваре сара. Хунвала хува дундур хурмаде, абхаслихли алда дангваре сара. Жеги дум вухуле пухел жухабар, жеги ги хикмат хакунч идур берар. Жеги дун вухуле пухел жухабар, жеги ги хикмат хакунч идур берар.
1: Прибой больше, чем просто музыка.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Рядом на волнах радио Фрибой, легендарная песня Love to Hate You. Группа Erasure на волнах. И вот герой песни переживает бурю противоречивых эмоций по отношению к своему объекту привязанности. И с другой стороны, он призывал силу своих чувств, называя любовь и ненависть прекрасным сочетанием, от которого его пробирало на дрожь. Ну что ж, это почти финал программы «Ретро», друзья мои. 11:57, сверхи часы. И напомню, вторник, сегодня 19 мая. Очень скоро мы окажемся в очередном музыкальном часе в программе «По заявкам чар желаний». А пока у нас «Алмаз» от Али Симон и новости ровно полдень. Оставайтесь с нами.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмаляр.
3: Это радио «Прибой».

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минздраве предложили повысить верхнюю планку возраста молодежи. Рост рождаемости зафиксирован в Дагестане, и в республике демонтируют незаконные рекламные конструкции. Теперь подробно. Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке в 35 лет. Эксперт объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. С точки зрения функциональности люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новые профессии и делать карьеру. Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержали закон, который вводит обновленные правила для частных охранных агентств. Согласно документу, организациям, ведущим образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, а также по дополнительным программам, нужно будет проходить периодическое подтверждение соответствия учебно-материальной базы требованиям, установленным Росгвардией. С января по апрель в Дагестане на свет появились 13 322 младенца. На 492 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. За первые 4 месяца года родились 6415 девочек и 6907 мальчиков. При этом в 77 дагестанских семьях родились двойни и близнецы. Специалисты связывают рост рождаемости с мерами социальной поддержки семей и развитием перинатальной медицины в республике. Прокуратура Карабдахенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, установленных в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах района, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтировали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 18-летний форвард молодежного состава английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболке российской дружины уже в 3 предстоящих спаррингах. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
7: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

Друзья мои, программа по заявкам «Час желания» началась на волнах радио, приходит 12.06, уже московская. И мы ждем ваши сообщения на наш портал на Макс, на 8988-291-1007. Пишите до конца часа желание послушать песню, подарить и обрадовать рядом сидящего, может быть, далеко находящегося. В общем, день рождения, может быть, 19 майский день. Поэтому заказывайте музыку, составляйте наш плейлист, и благодаря вашим просьбам многие слушатели насладятся лучшими треками на планете сегодня. Итак, меня зовут, еще раз напомню, Адам. Я с большим удовольствием буду ждать ваши сообщения и зачитывать, как это следующее, одно из первых. Салам алейкум, радиостанция «Прибой», подарите нам песню «Матранга Медуза». Спасибо от Ахмеда и Самиры. Процветания вам. Что же, Ахмед и Самира, мы с большим удовольствием послушаем с вами вместе одну из лучших песен в исполнении нашего кавказского исполнителя, скажем, Алана из Осетии, «Матранг», под псевдонимом. Песня «Медуза» звучит на волнах радиостанции «Прибой».

Зарима Валиевна, в честь дня рождения, в исполнении Заиды Джамбиевой. «Скучаю» называется песня. Ну что ж, мы присоединяемся к поздравлениям в адрес Заримы Валиевны. Ваш день рождения на наших волнах. Вся республика будет наслаждаться вашим музыкальным подарком в исполнении прекрасной Заиды Джамбиевой. «Скучаю» называется на следующий трек.

0: прибое «Час желаний». Реклама на радио.
1: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно,

0: 560 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
4: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радиоприбой. На радиоприбой.
5: Да, друзья мои, на волнах радиоприбой программа по заявкам «Час желаний». Следующее сообщение, которое прислано наш Макс на номер 8-988-291-1007. Вы тоже можете писать до конца часа, почти 45 минут. Салам алейкум, прибой. Хочу поздравить всех с Днем пионеров и поставьте песню «Мой адрес Советский Союз». Написал нам Абдул Вахид из города Каспийск. Что ж, друзья мои, на самом деле сегодня 19 мая, и в советское время отмечали этот день, и более века назад появилась эта детская организация, которая объединила вот школьников от 9 до 16 лет. Ребята носили алые галстуки, ходили в походы, помогали старшим и учились быть полезными гражданами своей страны. Кто помнит, кого коснулось, наши поздравления. И немного, конечно, советского времени в эфире радио «Прибой» по просьбе нашего слушателя

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Продолжается программа, друзья мои, это «Час желаний» на волнах «Радио Прибой». Сообщение вот следующее. Здравствуйте, «Радио Прибой». Хочу попросить вас поздравить моего брата и мою золотую невестку с рождением доченьки. Пусть будет счастлива моя золотая племяшка. Меня зовут Самир, а брата и невестку Закир и Тюгизбан. Дай Аллах им сил и здоровья расти четверых детей. Песню хотелось бы на лезгинском языке. Такое вот сообщение. Конечно, и наше поздравление с рождением племянницы. Пусть растет здоровая, умная и красивая, само собой. И, конечно, песня. Один из лучших голосов в лезгинском мире. Друзья мои, Наира Рахманова специально для, вот, для Закира и Тугизбан. От Самира звучит на волнах радио. Прибой. Наира Рахманова, ты мое сердце.

0: «Час желаний». Программа по заявкам для всех желающих. «Час желаний». В разумных пределах.
1: Ну что, друзья, мы остановимся в очереди. Успеваем написать до конца часа на программу «Час желаний» на 8-9-8-8-291-10-07 на платформу «МАКС», на радиостанцию «Прибой», на программу по заявкам. И вот следующее сообщение. Приветствую радиостанцию «Прибой». Позвольте насладиться песней Сальдо Винчи «Per sempre sì». Это будет мой подарок для настроения, для амазонки. Благодарю «Прибой». Вы лучший, написала нам Замира. Что ж, делайте громче, если рядом с вами амазонка, либо она уже в курсе, ждет свою любимую песню. Отличный трек Сальдо Винчи «Per sempre sì» от Замиры для амазонки.

Час желаний. Половина 13-го московское время показывает студийные часы. Друзья мои, это здесь проходит программа по заявкам «Час желаний». Сообщение следующее. Ассалам, прибой. Валякум салам. Включите для нас и для всей Махачкалы песню Заиры Омаровой. Про Махачкалу. Спасибо заранее. Будем ждать, компания веселых и умных. Написали вот нам. Что ж, веселая компания и умная, веселая и умная компания. Делайте громче. Я думаю, уже пора слушать вашу просьбу. И ваша песня вот-вот загремит на всю страну, скажем так, через эфир радиостанции «Прибой» Заира Омарова про Махачкалу.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Итак, программа «Час желаний», друзья мои. Отличная песня в исполнении Зои Рамарова прозвучала по Махачкалу. Это был хороший музыкальный музей, кстати. Салам алейкум, радиостанция «Прибой», всем, кто его слушает. Я хотел бы попросить поставить следующую песню для моего друга Арсена из села Баршамайка и Такского района. Ну что ж, для Арсена из села Баршамай, по вашей просьбе, Расул, я вижу, вы подписались. Руслан Биналиев, «На небо» называется песня специально для Арсена.

0: Это не просто воздух, друзья мои, небо, это не просто пространство, это обитель, скажем, света и безмолвия. Это был Руслан Миналиев на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний». Ну, прежде чем перейти на время рекламы, давайте напомним о том, что у программы «Час желаний» замечательный золотой спонсор, ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
2: «Росювелир».
3: Час желаний.
2: Реклама.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Фитсервис «Автосервис». Фитсервис «Автосервис».
11: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
12: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
13: Выбирай! Выбирай! Выбирай то, что нравится!
0: Мы в программе «Час желаний» на волнах радио. Привет, друзья мои, на Макс можете писать на 8-988-291-1007. Всем тем, кто присоединился к нашей компании, приветствуем. Желаю наслаждаться хорошей музыкой, которую вот по заявкам мы слушаем здесь до конца этого часа на волнах нашего радио. Сообщение следующее. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет моим друзьям Малике и Зуле. И поставьте Иглесиаса и Хьюстон. Ну да, один-единственный дуэт у этого замечательных артистов «Could I Have This Kiss Forever» звучит специально для Малики и для Зули от вашего друга.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Просто прекрасная песня прозвучала в дуэте Иглесиас и Уитни Хьюстон. Музыкальный презент для наших слушателей. 12.44. Точное московское на волнах радио. Прибой по заявкам «Час желаний». На Макс на 8-9-8-8-291-10-07. Можете еще успеть написать. Сделали следующее. Салам алейкум. Валикум салам. Поставьте новую песню у Майры Шахбановой. «Дивная любовь» посвящаю себе и своей любимке Раиске. Без подписи. Это месседж, друзья мои. Ну что ж, специально для Раиски. От друга, любимого человека. И для любимой тоже, конечно, само собой. «Дивная» у Майры Шахбанова. «Дивная любовь» звучит на волнах радио.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Час желаний. Час
7: желаний. Ну и здесь, конечно, мы пообъявим, друзья мои, о том, что программа «Час желаний» — прекрасный спонсор, ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете всегда изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
8: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68-2040 для профессиональной консультации.
7: «Росювелир». Наслаждаемся хорошей погодой. Сегодня в майский день в Дагестане, в столице, собственно говоря, тоже, друзья мои, и хорошая музыка, звучащая на волнах радиостанции «Прибой», и именно в программе «Час желаний», которая очень скоро завершится, потому что 8 минут осталось до конца программы. И следующий трек вам тоже зайдет. Давайте, не отрываясь, остаемся у приемника, настроенных на волну нашего радио. Итак, доброго дня, радиостанция «Прибой». Спасибо за хорошее настроение. Слушаем вас постоянно. Поставьте «Ириной Шиховой и мои крылья» для Саида Магомедовича в день рождения от коллеги.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: Ну что, друзья мои, 12:57, крайнее сообщение. Вот уже зачитаю я сейчас. И мы завершим программу по заявкам. Здравствуйте, Адам, пишу к вам из Сургута. Зовут меня Мадина. Передаю огромный салам всему любимому Дагестану. И мамочке любимой отдельное северное крепкое здоровье желаю. Маму зовут Ася, она живет в селе Татаюрт по Баюртовском районе. И сестре Аминке, Амине тоже привет, живущей в Махачкале. Я слушаю вас с удовольствием каждый день по телефону. Пишет нам вот Мадина. Заказываю песню сейчас Шакиры про футбол. Кажется, ну, вы наверняка знаете, примерно так написала Мадина. Всему прибою желаю никогда не пропадать с радаров, а сотрудникам здоровья. Что ж, вашей маме Асе большой привет. Вашей сестре Амине тоже огромный привет. Из Сургута, от Мадины, от близкого человека для близких людей. Следующий музыкальный подарок Шакира «Вака-Вака» в завершении программы «Час желаний». Давайте послушаем. И ровно 13:00 с новостями Диана Гаджиева, новостях нашего радио.
0: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прямых рейсов из России этим летом станет меньше. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям. И в республике прекращена подача воды в КОР. Теперь подробно. Этим летом из России без пересадок можно будет улететь в 32 страны, что на 25% меньше, чем зимой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны накануне. Отмечается, что зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, а к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Уточняется, что для массового или условно-массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае 15 стран. Точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в республике произведено более 22 тысяч выплат. Также обозначена основная проблема – это массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. В Дагестане приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация, решение принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиоративной системы в период неблагоприятных погодных условий. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в ведомстве. Специалисты провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Представители компании заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им укажут на обязанности и ответственность за необоснованный отказ в перевозке маломобильных граждан. А жителям при заказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лезгинская поговорка.
1: А я ларих учить авуз, а хвара туда. Чихи хаила, карай.
2: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
0: Радио «Прибой».

0: Где музыка живет, там душа поет.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
9: Ограничение 12+.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
8: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
9: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. «Прибой» — музыка без границ, стили без ограничений.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Ginger. В Дагестане 14 часов.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минздраве предложили повысить верхнюю планку возраста молодежи. Рост рождаемости зафиксирован в Дагестане и в республике демонтируют незаконные рекламные конструкции. Теперь подробно. Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке в 35 лет. Эксперт объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. С точки зрения функциональности люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новые профессии и делать карьеру. Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержали закон, который вводит обновленные правила для частных охранных агентств. Согласно документу, организациям, ведущим образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, а также по дополнительным программам, нужно будет проходить периодическое подтверждение соответствия учебно-материальной базы требованиям, установленным Росгвардией. С января по апрель в Дагестане на свет появились 13 322 младенца, на 492 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. За первые 4 месяца года родились 6415 девочек и 6907 мальчиков. При этом в 77 дагестанских семьях родились двойни и близнецы. Специалисты связывают рост рождаемости с мерами социальной поддержки семей и развитием перинатальной медицины в республике. Прокуратура Карабдахенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, установленных в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах района, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтировали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 18-летний форвард молодежного состава английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболке российской дружины уже в 3 предстоящих спаррингах. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: что, друзья мои, разбитые чувства, пустота и невозможность найти тепло в сердце и стекла – это не совсем еще все.
1: Все может быть иначе.
0: Да, совершенно верно, все может быть иначе. Валерия и Руслан Олегна. Сердце и стекла на волнах радио. Прибой, друзья мои, на самом деле человек разочаровался в любви – это еще не конец жизни. Страшнее разочарование может быть только отсутствие любви. Всем доброго дня, 14.16 московское время, время вторника, и наша волна только лучшая музыка. Впереди Джеймс Артур, Таркан, Руслан Тупиев, Айва Макс и через секунды Мурзалин Скандеров тоже продолжит.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края. Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: США.

На волнах радио приводит, друзья мои, трек, выпущенный в 1988 году. Легендарная группа Roxette и их Listen to Your Heart. Слушайте свое сердце, называется песня. Без четверти 15, московское точное время. Конечно, слушайте свое сердце. Друзья мои, живите здесь и сейчас. И нельзя, конечно, успеть все, но можно успеть. Главное — быть собой, любить, творить, жить. Далее на волнах радио приводит, друзья мои, гимн. Настоящий гимн для тех, кто устал ждать идеального момента и хочет начать жить, как уже говорил здесь и сейчас. Мари Крэмбери на радио «Прибой», радио лучшей музыки. Зовут меня Адам. Доброго всем дня.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Весна на нашей волне. Радио «Прибой». Настой на 107 FM.

Друзья, мы на волнах радио прибыл трек под названием «Speechless». Это лучшее творение Робина Шульца. Хотя, друзья мои, хороших песен у него и так немало. Вместе с начинающей певицей из Финляндии Эрикой Сиролой этот трек почти отзвучал на волнах нашего радио. 2:57 московское время. Ну и закрывает окна этого часа, друзья мои, пропавшая с радаров Наталья Ветлицкая с первой ее песни, вообще, которая начала свою сольную карьеру. Я же, Адам, позвольте, попрощаюсь в этот вторник. Новый час, новости дня. Все это впереди.

0: Баюрт.
1: Гимрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прямых рейсов из России этим летом станет меньше. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям. И в республике прекращена подача воды в КОР. Теперь подробно. Этим летом из России без пересадок можно будет улететь в 32 страны, что на 25% меньше, чем зимой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны накануне. Отмечается, что зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, а к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Уточняется, что для массового или условно-массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае 15 стран. Точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в республике произведено более 22 тысяч выплат. Также обозначена основная проблема – это массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. В Дагестане приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация, решение принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиоративной системы в период неблагоприятных погодных условий. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в ведомстве. Специалисты провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Представители компании заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им укажут на обязанности и ответственность за необоснованный отказ в перевозке маломобильных граждан. А жителям при заказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио Прибой в Дербенте. 101 FM.

0: Если ничего не вечно, значит, возможно, все. Каждый новый день – это чистый лист. Думаю, именно об этом данная композиция «Nothing lasts forever». «Fast Boy» только что в нашем эфире. «Ничего не длится вечно», утверждает исполнитель данной композиции. Друзья, бывает, кажется, что какая-то ситуация или чувство остаются с нами навсегда, но... А время идет, мы меняемся, и даже самые сильные эмоции постепенно утихают. И эта песня о том, как важно ценить момент, потому что ничего не длится вечно. Я вас приветствую, хочу пожелать всем доброго дня и отличного настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелло Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
9: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
10: Рано или поздно к этому приходят все.
11: Реклама на радио «Прибой».
10: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
12: Слушайте внимательно.
13: Новинка на радио «Прибой».

0: Друзья, семья – это не просто люди, с которыми мы живем. Это те, кто всегда рядом, кто поддержит, обнимет и напомнит, что ты не один или не одна. Каждая улыбка, каждое объятие, каждая история, передаваемая из поколения в поколение – все это частица нас. И вот мы сейчас прослушали песню, которая называется «Моя родня». И я думаю, кто всегда придет на помощь первым? Кто рассмешит, когда грустно? Кто знает все твои секреты и все равно любит тебя таким, какой ты есть? Конечно, это наша родня. И я думаю, что вот таких вот композиций, посвященных близким, родным людям, конечно же, должно быть как можно больше. Потому что именно их мы можем подарить в качестве музыкального подарка своим родным и близким, передавая им приветы, в том числе и в программе «Час желаний» на радио «Прибой». В общем, друзья, запомните это название «Моя родня», а исполняет ее Нина Халилова. И это была рубрика «Премьера» на «Радио Прибой».
1: «Радио Прибой» – голоса родного края.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Пробки на дорогах.
8: Друзья, пока вы слушаете нас, дороги живут своей жизнью, порою весьма непростой. В рубрике «Пробки» выясним, где сегодня город стоит и как проскочить мимо заторов. Поехали прямо сейчас. Так, согласно сайту 2GIS, 5 баллов пробки, вижу многочисленные дорожные работы и, соответственно, ДТП. Плюс ко всему, я думаю, что сейчас время, не час пик, а уже 5 баллов, что будет твориться к вечеру, никто не знает. В общем, друзья, если начнем традиционно с центра города, то могу однозначно сказать... Так, самые загруженные улицы – это Магомеда Яракского, улица Ирчи Казака. Далее это отрезок дороги от Джума-мечети до пересечения с Яракского, далее уже с проспектом Гамидова. В районе тысячи мелочей пробку вижу. Далее сам проспект Гамидова чересчур загружен. Примакова улица свободна, но, к сожалению, въезд в нее тоже в заторах. Далее, по Магомеда Гаджиева достаточно серьезная пробка, желательно объехать. Улица Даниялова тоже загружена. Вот со стороны Гайдара Гаджиева незначительная загруженность имеется, но, я думаю, все равно здесь вы время тоже можете потерять. Далее, на Троллейбусном кольце вижу ремонтные дороги, работы, и это, соответственно, тоже затрудняет передвижение. Если говорить о проспекте Акушинского, то ближе к Северному посту традиционно здесь скопление достаточно серьезное. В Семендере Казбекова проспект сильно перегружен. Как-то так. Ситуация весьма нерадужная. Если говорить об объездных путях, могу подсказать несколько свободных улиц. Это Нахимова, Ушакова, Гамзата Цадасы, Юсупова. Так, Щебалдаева улица посвободнее, Богатырева, Салаватова, Суворова, Мичурина, Титова улица посвободнее, Хизроева, Мурсалова, Абдулы Гаджиева, генерала Амарова, средненькая загруженность. В общем, друзья, что бы ни происходило на наших дорогах, мы всегда призываем вас соблюдать правила дорожного движения, потому что безопасность на дороге – это наше общее дело. Будьте внимательны к другим участникам движения, пусть ваш путь будет спокойным и радостным. Счастливого пути! It's a kind of magic от группы Queen прямо сейчас вам в дорогу предложу.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Омниум артиум медицина нобилиссима. Медицина — самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: пришла.
1: Все это «Прибой».
2: В Дагестане 16 часов.
3: На радио «Прибой» новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минздраве предложили повысить верхнюю планку возраста молодежи. Рост рождаемости зафиксирован в Дагестане и в республике демонтируют незаконные рекламные конструкции. Теперь подробно. Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке в 35 лет. Эксперт объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. С точки зрения функциональности люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новые профессии и делать карьеру. Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержали закон, который вводит обновленные правила для частных охранных агентств. Согласно документу, организациям, ведущим образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, а также по дополнительным программам, нужно будет проходить периодическое подтверждение соответствия учебно-материальной базы требованиям, установленным Росгвардией. С января по апрель в Дагестане на свет появились 13 322 младенца. На 492 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. За первые 4 месяца года родились 6415 девочек и 6907 мальчиков. При этом в 77 дагестанских семьях родились двойни и близнецы. Специалисты связывают рост рождаемости с мерами социальной поддержки семей и развитием перинатальной медицины в республике. Прокуратура Карабдахенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, установленных в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах района, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтировали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 18-летний форвард молодежного состава английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболке российской дружины уже в трех предстоящих спаррингах. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
6: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
7: Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и автор книги «Маркетинг в кейсах». В эфире «Мастерская маркетинга». Подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг. Без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Абдурахман Алхасов, предприниматель, руководитель компании «Алхасов Групп Экспо», организатор региональных и федеральных выставок. Абдурахман, ассаламу алейкум.
8: Ва алейкум ассалам, Мурат.
7: Сегодня у нас тема региональной выставки как инструмента роста и бизнеса, но вначале я хотел бы задать наш традиционный классический вопрос. Вот как бы вы, Абдурахман, объяснили нашим слушателям, ну или человеку, который далек от этой темы, что такое маркетинг для вас?
8: Ну, маркетинг это в первую очередь для меня, это то, что двигает любой бизнес. Потому что я считаю, что вообще маркетолог в компании это мозги, это центр. Это человек, который находит всегда какие-то интересные решения, человек, который вообще двигает бизнес.
7: Как приятно слышать это, как приятно, Абдурахман. Я просто хочу, чтобы это вы вырезали, сделали из этого ролики, везде бы расставили и делали большую банну по городу. Ну, расскажите немножко про себя, как вы начинали, почему выставки и какой момент вы поняли, что это именно то, что вы тем, чем сегодня занимаетесь.
8: Ну, я на протяжении долгого времени занимался разным бизнесом. Вообще, моя предпринимательская деятельность началась с 2012 года. Первый проект, что мы запустили, это был глянцевый журнал, рекламно-информационное издание.
7: Вообще, это было года.
8: Да, это было в 2012 году, мы выпустили первый журнал. Журнал назывался «Мой дом». Кстати, был посвящен строительству, архитектуре, дизайн. Локация распространена была Дагестан, Чечня в основном. Вот. Потом после этого было очень много проектов, связанных с маркетингом и так далее. Вот. Почему именно выставки? Потому что вот, так как мы были такой журнал, интересно по содержанию, мы принимали участие на разных выездных выставках. Mm-hmm. Это были региональные выставки в Москве и так далее. И получилось так, что все-таки ну, развивается же, да, вот каждая отрасль, каждый бизнес, так скажем. И мы решили себя попробовать как в роли информационного партнера вот некоторых таких мероприятий, выставок, мероприятий и так далее. Вот, и с того пошло. Вообще, как бы я начал присматриваться к этим мероприятиям, они мне очень понравились. И вообще, как бы, да, сам процесс, организация вот этого всего, вообще, как свое видение, да, как это лучше сделать, как бы, допустим, я это сделал бы там и так далее. Вот, плюс еще я человек, который очень, ну, люблю что-то новое, интересное, и очень часто было так, что разъезжал там, да, вот разные поездки. Это были выставки в Москве, в Дубае, в Турции и так далее. То есть я их, ну, так целенаправленно посещал, потому что мне сам было это интересно. Вот.
7: Вот последний вот формат, который как Алхасов Экспо, когда Алхасов. Он существует? Ага.
8: Ну, мы вообще как сейчас занимались разными проектами и все-таки пришли с такой маркетинговой точки зрения, что мы все время раскручиваем свой каждый проект, и все время, как бы, да, вот люди, которые знают наше мероприятие, забывают, кто вообще его организовал, кто вообще за этим всем стоит. И потом уже у нас, раньше мы работали по ИП, сейчас уже на ООО перешли и решили как-то вот озаглавить еще всю эту деятельность. И, естественно, как бы, да, как, скажем, такой бренд компании, называть себя Алхасов Групп Экспо. И с тех пор уже с 16-го года мы уже организовываем и сами проводим региональные и федеральные выставки.
7: Абдурахман, в чем главное заблуждение бизнеса насчет выставок? То, что мешает людям реально получить результат?
8: Ну, во-первых, это может быть вот их вот ожидание и реальность. Потому что компания, когда принимает участие на выставку, допустим, ожидания у каждой организации могут быть разные. Вот кто, допустим, подумает, вот я принял участие на выставку, все там, у меня там 20-30, там, и порой там 200-300 заявок там упадут там, и так далее. Тут все зависит от того, вообще, ну, как организация себя там представляет на выставке и вообще как они отрабатывают эту выставку. Угу. Потому что это, ну, такой очень такой сложный процесс.
7: Это не просто, какие так. Вы рекомендуете своим участникам, партнерам ставить цели?
8: Ну, первая цель, которую, допустим, компания должна себя там поставить, это вот они, допустим, себя выставляют на выставке, да, это первое, что это статус, они должны беспокоиться за репутацию организации, то есть если компания выставляется на выставке, это уже сразу говорит о том, что компания боится о себе заявить, то есть значит компания они уверены, да, они уверены за свое качество, они уверены за свой товар или услугу. Вот, естественно, это все нужно преподнести правильно, красиво, визуально.
7: Я как маркетолог, как человек, кто в этой сфере давно варится, уже с 2008 года, знаете, с каким моментом и нюансом сталкиваюсь? Mm-hmm. Иногда дагестанские предприниматели спрашивают, а зачем вообще нам, дагестанскому бизнесу, выставка, если у нас все решают там личные отношения, рекомендации и так далее. В чем ценность, которую не дает обычный нетворкинг? Чем вот, может быть отличаться выставка от всего остального?
8: Ну, во-первых, круг общения, он так или иначе, он не такой огромный и большой, потому что, ну, да, я согласен, у нас в Дагестане, ну, этот принцип работает, вот принцип сарафана радио, да, так скажем, это очень хорошо, когда один другому зарекомендовал и так далее, но любой компании нужно искать новых клиентов, потому что нужно всегда иметь в запасе новую, так скажем, базу клиентов, чтобы, ну, допустим, там в работе не было застоя и так далее. Что может получить, допустим, компания, помимо того, что там, их там знакомые или друзья могут посоветовать, это, опять-таки, да, вот это, ну, это, как я уже сказал, скорее всего, наверное, вот первое, самое главное, это обновление своей клиентской базы, то есть они там знакомятся и так далее, советуют.
7: Я дополню ваш ответ. На самом деле вы правы, потому что сегодня получить рекомендации, вообще развивать сарафанное радио очень тяжело. Это все равно узкая аудитория. Как бы вы там ни старались, потому что там условно из 100 клиентов вас рекомендовать будут 2-3. Поэтому как можно больше людей заливать в свои каналы продвижения, и вот выставка является одним из таких способов.
8: Да.
7: Так?
8: На все 100%.
7: Хорошо. Вот вы в своем ответе говорили, что это статусная компания, большая компания. А вот как быть небольшим компаниям, ну, допустим, там, не знаю, с двумя, тремя, пятью сотрудниками? Как им выставляться? И вообще это им нужно?
8: Конечно, нужно это им. Вообще номер один то, что нужно. Потому что эта выставка дает им возможность продемонстрировать и как этим посетителям, да, допустим, или будущим там, потребителям этих товаров или услуг это оценить. Это напрямую, когда, допустим, на конечный потребитель соприкасается. Это, допустим, любому человеку приехать на выставку, увидеть, допустим, да, там тот товар, который он увидел на выставке, и завтра там на прилавку какого-то супермаркета и так далее. Это выстраивает очень такое хорошее доверие у потребителей.
7: А могли бы привести пример вот небольших компаний, которые выставлялись на ваших мероприятиях, на ваших выставках?
8: Могу, конечно, почему
7: нет. Без названия, это какая компания, чем она занимается, и сколько сотрудников там бывает?
8: Вот, допустим, компаний, конечно, очень много, но первый, кто пришел на ум, это вот были, допустим, да, вот компания из нескольких сотрудников, они изготавливают ароматизированные свечи, и они как бы вместе там были, у них мастерская, там несколько направлений, было еще, допустим, участницы, которые были, вот эта посуда гончарная и так далее. Я когда впервые попал к ним в их студию, вот где они это все делают, там, конечно, все было очень атмосферно, все. И я когда увидел там какие-то кружки там и так далее, я говорю, все, вот это вот должно быть на выставке. Потом я говорю, 100% у вас захотят их купить, потому что я посмотрел, во-первых, взглядом клиента, во-вторых, своим мужским взглядом. Очень так, они были так сделаны брутально, красиво. Еще вдобавок они сказали, что там реально какое-то там золото. Я говорю, все.
7: Ну, это, наверное, маркетинговый ход.
8: Их у вас на выставке, говорю, 100% раскупят. И вот, допустим, там даже были такие, которые состоят из одного человека, которого как маленькая мастерская. В чем плюс вообще для них? Они как раз-таки и должны не бояться заявить о себе, потому что, вот, допустим, на выставке поступил какой-то большой заказ, допустим, да, там, кто-то у них там заказал там определенное количество, да, этих. Она там подумала, она или он, кто ведет эту деятельность, блин, такие большие заказы, я, наверное, не потяну. Это как раз-таки сподвигнет ее на то, что надо брать еще какого-то дополнительного сотрудника. Это будет шаг к расширению, к увеличению этого бизнеса. Это, по сути, причиной и поводом.
7: Я что услышал для себя?

0: не особо заходит это слово, мы называем его метод котенка. То есть метод котенка — это говорит о том, что прежде чем человек купит, он должен его потрогать, на нем посидеть, полежать и тому подобное, прежде чем его возьмет, потому что тактильно они должны себя лишний раз, себе лишний раз продать. И поэтому вот выставки помогают лишний раз увидеть это все воочию. Но сейчас я хочу задать другой вопрос, более животрепещущий, потому что многие сейчас нас слушают, наверное, слушатели, они говорят: ну хорошо, выставки, ну, наверное, это какие-то невероятно огромные деньги. Скажите, пожалуйста, какой минимальный бюджет нужен для того, чтобы принять участие в выставке, и насколько для себя понять, насколько деньги будут потрачены с пользой?
1: Ну, вообще, формата участия выставок у нас мы предоставили несколько, потому что я сам как предприниматель прекрасно понимаю, что...
0: допустим, есть разные сегменты даже?
1: Тот же самый, да, тот же самый бюджет, допустим, он же, не, как так скажем, как говорят в простонародье, не резиновый. И, естественно, каждый человек понимает, что он, который выделяет бюджет, ему надо его потратить с умом, и чтобы была какая-то отдача. И вот, исходя из таких убеждений, у нас есть разные форматы. Формат заочного участия, допустим, если, допустим, человек продвигает себя как личный бренд и так далее, просто прийти на выставку, включить его деловую программу, выступить как спикер. И, естественно, такой самый стандартный, это когда он берет такую маленькую, там, среднюю или большую площадь, представляет себя, там тоже, как бы, да, цена варьируется там от маленького, среднего и побольше.
0: Мы готовы это назвать в эфире? Или это спросите в личку?
1: Нет, чему? Нет, что, абсолютно нет.
0: Это какой минимальный бюджет, чтобы, допустим. Но... И еще раз говорю, не только ваша оплата, а вообще в целом потратиться там на логистику,
1: понял,
0: и прочее,
1: да,
0: прочее.
1: На, ну, я думаю, что здесь где-то вот от 60 и тысячи и выше, там, да, порой даже если они, как раз таки, скажем, по-дагестански подключат там своих и так далее, помощь, то все, то я думаю, что даже если очень хорошенько постараться, могут и от 50 и выше тоже управиться. Ну, если это не маленькое ремесло там и так далее.
0: Ну, я же понимаю, это, что это не только же аренда помещений, но еще это логистика, да, реклама, баннера и прочее. И вот здесь мне вот всегда трогает один вопрос. Вот, а как сделать так, чтобы получить максимальный выхлоп? Ну, давайте после рекламного блока.
1: Хорошо.
2: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
0: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Абдурахман Алхасов, предприниматель, руководитель компании «Алхасов Групп Экспо», организатор региональных и федеральных выставок. Я интересовался касательно того, как правильно работать с людьми на выставке, что делают ваши успешные участники в отличие

0: от других?
1: Ну, во-первых, что я говорю всем, в первую очередь на выставке должен быть сотрудник, допустим, да, там, это самый лояльный, самый такой сотрудник, который, допустим, будет приветливо встречать любого человека, который будет проходить около стенда, потому что я говорю, что от того, что вы здесь выставляете, это не означает, что там, да, все к вам прибегут и так далее, нужно постараться, то есть максимально как бы извлечь для себя пользу. Угу. Это, во-первых, это должны быть лояльные, очень адекватные сотрудники, которые...
2: Ну, значит, компетентные,
1: я всегда заняты. Даже говорю, даже если хоть бомж будет проходить рядом, посадите человека, предложите ему там чай, кофе, что у вас там есть, поговорите, потому что вы не знаете, да, вот люди не ходят с табличками, что у меня там, значит, тут-то миллиарды и так далее. Они просто одеты, выходят. У нас на выставке бывают и средние, крупные, и очень крупные предприниматели, поэтому...
2: Ну, тогда
1: будет обидно, если кого-то
2: порекомендую пропустить. Нашим слушателям, если вы будете участвовать на выставке, обязательно отправляйте своего самого компетентного сотрудника и ставить ему задачи не просто зафиксировать там буклеты, проспекты и так далее, а собирать контакты.
1: Да,
2: что по поводу нетворкинга? Вот это пресловутое слово, что бы оно ни значило. Она существует на выставке сегодня?
1: Конечно, существует. Мы позиционируем себя вообще такую масштабную, такую площадку, в первую очередь, для нетворкинга, потому что это место, где встречаются. Вот, допустим, у нас направление, да, там, если в данном случае возьмем выставку «Мой дом», это строительство, архитектура, дизайн, интерьер, ну, строительный интерьер на две.
2: Стоп, такие... о чем идет речь? Когда это будет выставка?
1: Эта выставка будет совсем скоро, с 22 по 24 мая.
2: Ждем уже на этих выходных получается.
1: Да, на этих выходных.
2: Интерьерно-строительная выставка.
1: Да. В общем, о чем мы говорили?
2: О том, что... О том, что там есть разные участники у вас.
1: А, мы говорили про нетворкинг. Да. То, что вообще сама по себе выставка, это вообще такая самая такая, скажу, благоприятная и благополучная площадка для нетворкинга, потому что там встречается, вот даже если говорить о строительном бизнесе, там встречается прораб, застройщик, дизайнер интерьера, мастера там и так далее. И, естественно, люди, которые вот так или иначе вот реализуют, да, вот эти вот товары или услуги. Вот эти,
2: я хочу для наших слушателей раскрыть это слово, потому что у нас слушают и Дербент, и Сбербаш, и Михельтай, и Кунзах, и так далее. Говорят, что за нетворкинг, это что это? Это какая-то специя, может быть, это какой-то гаджет. Нет, уважаемые слушатели, это форма взаимодействия между людьми. От слова нетворкинг – это совместная работа. К сожалению, огромное количество людей, кто ходит на выставки, ярмарки, бизнес-мероприятия, они упускают такую возможность. Я, допустим, как человек, который постоянно ратует за это направление, подсвечу вам следующее. Вот, допустим, вы должны активно ходить и знакомиться. Подходите к любому человеку, говорит, что, допустим, представляешься, я такой-то занимаюсь этим. Вы чем занимаетесь? Обменяюсь буклетами, проспектами, визитками, хотя бы просто номерами. Если вам стрёмно одному подходить, вы берете своего товарища
1: для уверенности.
2: Для уверенности. И вместе с ним ходите. Только не путайте с пикапом. Это другое направление вообще.
1: Ну, вообще, конечно, да, это правильно подметил, Мурат. То, что максимальная открытость, максимально вот изначально с хорошим настроением и настроем.
2: Я поделюсь, мы обычно ставим, я себе ставлю задачу с новыми 10 людьми познакомиться на мероприятии. Я нахожу себе обычно какого-то товарища, одному, потому что всегда будет неудобно, и мы начинаем ходить. И как проактивный человек, я всегда перевыполняю план. Последний раз у меня было 20 человек. Мы обмениваемся контактами и так далее. И все. Вот, потому что мы не знаем, когда еще друг другу будем полезны. Да. Почему бы не познакомиться, когда это все легитимно, здесь создалась определенная атмосфера, и это подходит. Поэтому обязательно, когда вы пойдете на выставку с 22 по 24 мая, не просто ходите по этим стендам, но еще активно знакомьтесь между собой. Правильно я говорю, Абдурхман?
1: Конечно, правильно. Мы для этого и делаем эти выставки.
2: Но есть еще и другая сторона выставки, это ее деловая программа. Насколько эта деловая программа влияет на ценность выставки, насколько вы погружаетесь в тематику и как вы выбираете спикеров?
1: Ну, деловая часть – это тоже еще одна очень важная часть, помимо того, что там будут выставлены экспоненты на выставке, потому что, во-первых, мы подбираем спикеров по тематике и направлению выставки. Это профильно, так скажем, да, но мы не забываем про маркетинг, про ведение бизнеса в целом и про те темы, даже, допустим, выступаем, даже иногда порой у нас юристы выступают и бухгалтера и так далее, потому что это, в первую очередь, полезно, должна быть информация для участников и для предпринимателей в целом, потому что у нас среди посетителей бывает очень много предпринимателей, и, естественно, человеку будет приятно прийти на выставку, тут еще и послушать какого-то спикера, который для него там какие-то полезные темы, допустим, да, там.
2: Хорошо, а вот, допустим, с улицы человек к вам может подойти к спикерам, или вы как-то отбираете? Как это происходит?
1: Нет, конечно, мы изначально должны знать, понимать еще, кто это такой, как бы, да.
2: Какая тематика,
1: да,
2: его опыт?
1: С какой темой человек хочет выступить на выставке, потому что подходит нам это или нет. Мы заранее ознакомимся с программой и с, как бы, с такой небольшой презентацией, кто и о чем что будет говорить.
2: Ну, я, допустим, часто сталкиваюсь, что на выставках сами участники изъявляют желание выступить. У вас так же происходит?
1: Да, конечно, происходит. Бывает, допустим, выставляется какая-то компания, там производитель, в частности, да, вот, и это там, допустим, у них там есть какая-то интересная новость, да, там новинки, там, которые они хотят продемонстрировать, рассказать. Такое тоже бывает. Кстати, вот на этой выставке тоже у нас есть почти все наши официальные партнеры, и в том числе и генеральные, то есть от них тоже будут выступать спикеры, потому что им есть что продемонстрировать, о чем рассказать, тем более там целевая аудитория, дизайнер интерьера, прорабы.
2: Мне чем нравятся такие выступления, тем, что в основном выступают практики. Это не бывает приглашенный какой-то спикер, там, известный российский или там дагестанский, это бывают их те же сотрудники, которые объективно свой вопрос, свою специализацию хорошо знают и могут поделиться своими какими-то кейсами. Поэтому, кстати, часто мне говорят: вот, Мурат, я был на этом мероприятии, там он так скучно рассказывал. Уважаемые слушатели, когда вы ходите слушать практиков, вы должны иметь в виду, что эти люди, они не профессиональные ораторы. Да, они не учились выступать перед толпой. Они учились и работали над тем, чтобы свое дело хорошо делать.
1: Да.
2: И поэтому иногда вы можете пойти на оратора, где хорошо послушаете, но они, может быть, не разбираются в своем деле. А иногда пойти к практикам. Вот, как я понимаю, Абдурахман говорит, что у него будут практики.
1: Да, естественно, это люди, которые изнутри это все знают, и даже обычному простому человеку прийти на выставку послушать, все равно польза будет от этого, в любом случае.
2: Немножко хочется внутрянки, Абдурахман. Расскажите, пожалуйста, о каких-то сложных ситуациях, которые у вас бывают на выставке. Давайте, да, чтобы не просто какие полезные информации. Вот наши слушатели говорят, мы хотим больше мяса, меньше воды, потому что хинкал тоже такая история.
1: Ну, скажем, не без этого. Конечно, какие-то казусы там и так далее.
2: Давайте начнем издалека. Насколько я понимаю, эта выставка, которая будет в мае, она была перенесена. Из-за чего и какими сложностями столкнулись?
1: Да, вообще выставка должна была пройти в апреле. Вот в связи с этой ситуацией, которая у нас была в республике с наводнением, естественно, нам пришлось перенести. От наших же участников там было очень много заявок, мы не успеваем. К примеру, там компания, которая должна была выставиться, у них там, да, вот подрядчик, который должен был им изготовить стенд, у него там затопило что-то, естественно, ну, таких случаев было очень много, и, естественно, да, вот мы учитываем это все, потому что, ну, пожелания наших участников, это мы как бы ставим всегда в приоритете. Я, допустим, ну, провел опросы среди всех участников, и очень многие согласились, были солидарны именно с теми, у кого были там убытки, из-за которых они не могли в эти даты выставиться, были солидарны, все понимали и, естественно, мы перенесли. Но такое у нас бывает редко, ну, только когда бывает, допустим, скажем, обстоятельства, которые от нас не зависят.
2: Ну, я, насколько я понимаю, вся рекламная кампания, которую вы проделали, она сейчас опять должна повториться.
1: Да, мы ее повторили, но в любом случае...
2: Это финансовые потери для вас, понимаете?
1: Ну да, что теперь делать, да, не всегда же сюда зависит от нас. В любом случае, я не считаю, что они были потеряны, потому что мы делаем рекламу на свой бренд, на свою компанию «Алхасов Групп Экспо», как организатор выставки, название выставки, что для нас очень важно, «Мой дом». То есть человек, это так или иначе, какое-то касание было там, да, где-то визуально, где-то там аудиально, неважно, в любом случае люди запоминают.
2: Хорошо, а какие есть казусы именно на самой выставке? С чем они обычно связаны? С спикерами, с участниками, с посетителями?
1: Ты начал с самого.
2: Я вижу реакцию Абдурахмана, его просто уже разрывает, и вы, если видели бы, значит, какие-то воспоминания нахлынули на него. Ну, самое то, что можно рассказать на радио.
1: Да, это...
2: Без мата.
1: Ну, бывает, конечно, не без этого. Иногда у нас бывают там какие-то непредвиденные обстоятельства. Ну, со спикерами бывает иногда. Вот был, допустим, случай, когда договорились, как бы, да, все, и время мы ждем, люди собрались, зал ждет, а спикера нет. Такое тоже бывает. Бывает иногда такое, что сами участники, да, там, когда бывают уважительные причины отказа от участия на выставке, я это всегда понимаю, да, там, всегда отношусь понимающе, но бывает такое, когда, к сожалению, относятся, ну, некоторые люди, так скажем, представители компании, безответственно могут вообще там нам заявить о том, что вот осталось 3 дня до выставки, да, там, и могут сказать, у нас, к сожалению, не получилось. И это говорят тогда, когда я к ним позвонил, когда мы делаем рассылку, или, допустим, я поручаю там помощникам или менеджерам, оповестите всех, выйдите на связь, скажите, что такого числа мы заезжаем застраиваться и так далее, и мы выясняем, что, допустим, такая-то компания не будет. Естественно, это как бы для нас минус, потому что внутренний наш, то, что там происходит, так скажем, внутренняя кухня, она же не волнует там остальных людей, остальных участников или посетителей. И вот эти пробелы, пустоты нам приходится потом...
2: Ну да, я понимаю, если, допустим, заполнять. Вы заранее знали бы хотя бы за неделю, за два, вы,
1: да.
2: может быть, кого-то другого туда
1: бывает иногда
2: посадили бы, и чтобы он получил результат. А с посетителями бывали какие-то казусы? Что, допустим, приехали не на ту локацию, там, или...
1: Ну, по правде сказать, было такое пару раз. Мы ради этого даже вот посадили человека на телефон все три дня, которого, допустим, вот на протяжении выставки, это было первый раз, когда мы проводили на ту локацию, которую сейчас будем проводить, люди не могли найти.
2: Какая локация?
1: Отель Марва, ну, как ее все знают, как отель Марва, Алия Резорт, отель Марва, редуктор на Махачкале. Да, было такое, что люди найти не могли, на такси там несколько кругов сделали, уехали, ну, естественно, как бы, да, у них был такой негатив, да. Но в любом случае.
2: Ну, мне так кажется, сейчас уже более-менее известная локация, сейчас.
1: Да, раньше... конечно, мы же привели туда трафик на одной выставке около 6 тысяч, на другое 3 тысячи, мы столько рекламу делаем, конечно, уже локация.
2: Единственное, что лично меня там путают постоянно, вот то, что меняется название, то есть в картах они поменяли название, и, соответственно, думаешь, так, это где, это может быть рядом.
1: И мы на каждой выставке каждый раз рекламируем новое название и раскручиваем их новое название.
2: Они, наверное, только на вас и рассчитывают, что...
1: Не, ну на самом деле, я смело могу сказать, что такие масштабные мероприятия, как мы, допустим, насколько на сегодняшний день, как я знаю, там не проводят. Да, проводят мероприятия, когда бывает задействован весь конференц-холл первого этажа, но чтобы это было, допустим, да, там задействован там 5-6 дней там, для заезда, застройки и так далее, такие мероприятия на сегодняшний день
2: я
1: не
2: был
1: проводятся.
2: На пару мероприятий, да, они обычно бывают однодневные.
1: Однодневные, там на несколько часов там выступления, презентации и так далее, но мы заходим в масштаб.
2: Да, вы молодцы. Кстати, по поводу масштаба. Поделитесь, пожалуйста, в чем принципиальная разница между региональной и федеральной выставкой?
1: Ну, региональная выставка – это больше такая история, когда, допустим, участие принимают наши внутрирегионные компании, да, где, допустим, могут быть там несколько приезжих компаний. Это у нас бывает на опыте практики. Там, и у нас каждый раз там от двух, от трех и выше компаний бывают приезжие. То есть, из Краснодар, Санкт-Петербург, там... Москва и так далее, да. Вот, заинтересованность к нашему региону тоже очень многие проявляют, еще благодаря тому, что я, когда посещаю выставки, всегда стараюсь всех потянуть, так скажем, в наш Дагестан.
2: Угу. Даже получается?
1: Почему? Получается, но, допустим, компании, которые там в Турции или в Дубае, там, или в Эмиратах и так далее, они ну, в региональных не всегда бывают заинтересованы, но в каких-то мероприятиях, которые, возможно, будем проводить в Москве, вот им это бывает интересно, потому что они хотят как бы со своего уровня на федеральный уровень сразу выйти. Вот, это больше как про регион, да, где больше наши участники, ну, имеется в виду, с нашего региона участников больше, как и у нас сейчас, но приезжие тоже у нас есть. А на федеральных это, конечно, когда уже вся страна, иногда даже бывают международные, то есть других стран тоже участники.
2: А в плане организации вы участвовали в федеральных выставках, и чем отличается внутрянка?
1: Ну, там, естественно, масштабы совсем другие. Даже тот же самый фронт работы, там объемы работы там совсем другие. Но есть, я тебе так скажу, что и такое для меня удивительно, есть некая легкость в одном и в другом направлении, как бы, да, то, что отличает одно от другого.
2: Угу.
1: Потому что, вот, допустим, в нашем регионе, скажем так, те инструменты, которые работают именно в Дагестане, в плане привлечения, там, рекламы и так далее, они вообще не работают по всей России, как бы, да, совсем другая история. Ну, то есть...
2: Да, я понимаю, о чем вы говорите.
1: Я человек, который немножко разбирается в маркетинге, в рекламе, там есть, как бы, да, такие фишки, которые я учитываю для каждого региона, и вообще, когда ты по России рекламу запускаешь...
2: Я поделюсь опытом, у меня был опыт, когда с магазином, сеть магазинов одежды, которая по всему Дагестану представлена, та акция и рекламные инструменты, которые мы реализовывали в Дербенте, вообще не срабатывала в Кизляре.
1: Да.
2: Даже вот сильно отличается менталитет этих даже двух городов, которые находятся территориально на одной республике, но за то, что одна там южная, другая северная, вообще отличаются.
1: Да, предпочтение. Ну, надо учитывать ментальность всегда.
2: Хорошо. Есть такой нюанс, когда конкуренты стоят на выставке рядом. Это всегда какая-то некая неловкая история. Абдурахман, поделитесь, пожалуйста, как вести себя с конкурентами на выставке? Игнорировать, дружить, наблюдать. На ваш взгляд, какая стратегия лучше работает?
1: Абсолютно спокойно для себя вести и не забывать, что это... Я, допустим, всегда выступаю за здравую конкуренцию, за здравую.
2: Что это
1: потому
2: значит?
1: Потому что это значит, когда, допустим, ты уважаешь, во-первых, своего конкурента.
2: Опарыша не подкидываешь.
1: Да. Это, во-первых. Во-вторых, конкуренция, она всегда двигает, то есть как бы развивает любой бизнес. Потому что ты понимаешь, что он там делает... Ты, если, допустим, понимаешь, что такое здравая конкуренция, и у тебя правильная вот стратегия как предприниматель и так далее, ты стараешься лучше сделать. Если ты можешь равняться на него, это как бы первый этап, а уже второй, когда ты становишься лучше, чем он. И поэтому, даже если на одной площадке, на одной выставке два конкурента размещаются прямо вот рядом, ну, нужно, в любом случае, надо относиться с уважением, как бы, да, и это в первую очередь. Не стоит там...
2: Я полностью согласен, знаете почему? Потому что если бы не было конкуренции, не было бы и нашей передачи, даже в целом маркетинга. Потому что когда конкуренции нет, зачем тебе маркетинг? Все клиенты твои, все продажи твои и так далее. Но сегодняшняя реальность показывает, что почти нету, не осталось таких компаний, где бы не было бы конкуренции. Ну, мы не считаем там разные компании, которые занимаются недрами и богатствами, то, что добывают из земли. Но вот у меня вопрос такой. А вы сами учитываете как-то в планировке того, чтобы компании не находились рядом? Или это... не работает сегодня?
1: Ну, мы опять-таки берем во внимание, допустим, предпочтение участника. Если, допустим, какой-то участник говорит, я принципиально не хочу, чтобы рядом были конкуренты, естественно, мы его там не размещаем, мы предлагаем другое место.
2: А вы это спрашиваете, потому что так каждый скажет?
1: Нет, почему? Не все говорят. Есть компании, которым вообще абсолютно без разницы. Mm-hmm. То есть это два предпринимателя с одного региона, им без разницы. А потом, когда я даже пообщаюсь, узнаю, что они, оказывается, даже и друг друга выручают, то есть как бы, да, у них дружба. Конкурентная дружба.
2: Что бы это ни звать, не верю я это. Честно говоря, не верю, как в дружбу между мужчиной и женщиной. Ладно, поехали дальше. Так, ну, есть и другая сторона. Хорошо, конкурентная одна проблема. Вторая проблема то, что каждый участник выставки, кто выставляется, он ждет большого потока людей. И вот и как происходит привлечение посетителей на выставку. Расскажите, пожалуйста, но после рекламного блока.
1: Хорошо.
0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.
2: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня говорим про региональные выставки как инструмент роста. В гостях у нас Абдурахман Алхасов, предприниматель, руководитель компании «Алхасов Групп Экспо», организатор региональных и федеральных выставок. Абдурахман, до эфира я задавался вопросом. Да, одно дело сами участники, но и участники, и вы наверняка заинтересованы в посетителях. Как вы сегодня с этим работаете, как вы привлекаете посетителей на выставку, не просто массово, а вот наверняка нужных людей, учитывая, что у вас, допустим, 22 числа узкоспециализированная тема, даже строительная, интерьерная выставка «Мой дом».
1: Ну, естественно, мы рекламу делаем в разных направлениях. Это и массово на все, чтобы конечные потребители уже пришли. Но в любом случае, мы в первую очередь мы делаем акцент, естественно, на предпринимателях, на тех же самых дизайнеров, прабы и так далее. Это профильные посетители, которым в первую очередь интересна эта выставка. Вот, и, конечно, сейчас секреты маркетинга раскрывать не будем.
2: Хорошо, подумай, спрошу, какие скажем, каналы рекламы сейчас у вас лучше всего работают? Каналы сами. Не как этика. Но, на соцсети, наверное,
1: пресловутые. Да, мы, честно говоря, пользуемся практически все возможными, все доступны для нас каналы. Если, допустим, наш бюджет, который мы выделяем на рекламу, на что-то мы, конечно, делаем больше акцент, на что-то менее мы выявляем.
2: А
1: что
2: это связано? Допустим, вы просто тестируете разные гипотезы,
1: естественно,
2: да?
1: Мы понимаем, допустим, да, это для себя мы тестируем, мониторим, понимаем, откуда, допустим, там больше заинтересованность, вовлеченности, и, естественно, мы там делаем больше. Ну, есть такие, скажем, ключевые
2: каналы.
1: Которые, да, мы для себя, так скажем, уяснили, туда, конечно, мы делаем больше упор.
2: Что это за канал? Ну, это... ну, соцсети, да.
1: Ну, в основном, можно сказать, да, соцсети.
2: А газета работает сегодня?
1: Газета. Я даже не знаю, какие газеты у нас сегодня есть. Конечно, очень хотелось, чтобы они возобновили свою работу. А в газете мы не давали, не пробовали, честно говоря.
2: Я почему спрашиваю, потому что мне просто самому интересно, как люди узнают про эту выставку, допустим. Я понимаю, что часть участники сами приглашают. Кстати, этот канал рабочий сегодня? Или они рассчитывают, что всю работу сделаете вы сами?
1: Нет, почему там и они тоже приглашают, потому что даже огромная польза, допустим, когда это большой обмен трафика, каждый участник с маркетинговой точки зрения должен понимать, что, вот, допустим, он выставляется с диванами, а есть, допустим, компания, которая выставляется, там, условно говоря, по сантехнике. Естественно, это один и тот же покупатель. И когда он, грубо говоря, делится своим трафиком, и тот, когда делится своим, там происходит колоссальный обмен трафика, потому что человек, который покупает себе там мебель, условно говоря, он и в ванне там ремонт, и люстра, и все ему нужно бывает. Поэтому они должны понимать, что ну, здесь как бы не такой момент, там не стоит, ну, грубо говоря, там зажимать, да, и не делать это, лучше это делать, потому что ну, это колоссальный обмен трафика.
2: А вот сегодня вы как позиционируете вообще, как преподносите эту выставку? Вот, хорошо, у вас разный канал есть. Вы просто рассказываете, что приходите, или вы какую-то ценность доносите? Если да, на что вы давите?
1: Ну, мы, допустим, если это предпринимательская аудитория или же те же самые дизайнеры, прабы, я сейчас говорю именно про профильных посетителей.
2: Да, вот в ближайшее время.
1: Естественно, произойдет. Это уже максимально, да, для них это польза. Это, во-первых, это нетворкинг, тот же самый, да. Это деловая программа, на которую мы делаем упор. И, естественно, ключевые участники, которые для них, допустим,
2: я что еще найдут. Раскрою тему, что нетворкинг – это когда вы можете прийти, познакомиться с людьми для того, чтобы найти себя заказчика, подрядчика, сотрудника, может быть, даже. Или же просто полезный контакт в свою телефонную книжку.
1: Да, это, как скажем, такое деловое общение.
2: Да.
1: Полезное деловое общение. Вот.
2: Хочется еще больше внутрянки, Абдурахман. Расскажите про вашу команду. Кто это? Что это за люди? Что за должности? Чем они занимаются?
1: Ну, во-первых, в команде у нас, допустим, менеджер, да, это ну, непосредственно те люди, которые ну, работают по привлечению, в дальнейшем, которые сопровождают, да, там всех этих участников и так далее. Вот, есть пиар-менеджер, то есть. Человек, который занимается как бы, да, рекламой, маркетингом, ну, продвижением, да, в общем, в целом, ищет какие-то интересные, полезные каналы, где могли бы мы себя этот, продвигать.
2: Постоянно тестирует.
1: Какие-то, да. Где-то в такую, как бы, в плане маркетинга там, и так далее, я сам тоже подключаюсь. Потому что вот очень много идей. Те же самые коллаборации, да, там, допустим, где бы, с кем, как бы могли бы сотрудничать, чтобы это было взаимовыгодно для нас и для тех, с кем мы, как бы, да, сотрудничаем.
2: А вот вы рассказали про свою команду. Как вы их находите, как удерживаете, учитывая, что у вас получается сезонный бизнес, да, то есть вы одно время делаете, потом у вас какая-то пауза, это первый момент. Второй, а у вас какие-то HR-стратегия, корпоративы и тому подобное развито? Просто там интересно, как в плане команды.
1: Ну, во-первых, касательно этих выставок и ее периодичности. В любом случае, даже если у нас выставки, они повторяются через каждые полгода, у нас их несколько. То есть выставка «Деловой Дагестан», выставка «Мой дом». Еще мы планируем осенью в Москве проводить выставку, это уже федеральная выставка. Естественно, ну, работы хватает. Не скажу, что
2: то есть у вас команда постоянно нужна?
1: Конечно, если мероприятия, если они периодические, естественно, нам работы хватает. А мы еще отмечу, скажу, что каждую выставку мы готовим задолго до.
2: Может, как у вас происходит удержание и работа с командой? Вот, какими инструментами, как руководитель, вы можете поделиться с нашими слушателями?
1: Я честно скажу, что этим вопросом у нас в компании занимаюсь не я, потому что в основном, если так это можно назвать, допустим, та исполнительный директор, она же в лице пиар-менеджера, то есть, как бы, да, есть человек, который работает с персоналом.
2: Ее стезя, да? То есть она этим занимается.
1: Потому что есть у каждого призвание, допустим, там, где я, может быть, у меня это и получается, но если я, допустим, в чем-то хорош в другом, как бы, да, мы стараемся.
2: А в чем вы хорошо? Вот что так. Вы забираете на себя?
1: Я на себе все заберу.
2: Весь стресс и головную боль, я понимаю.
1: Ну и не только. Ну, приходится везде подключаться, конечно. Допустим, где-то помочь там персоналу, где-то подбодрить, там где-то, допустим, бывает такое, что попадаются сложные клиенты, сложные в каком плане, да, там люди разные же, потому и предпочтения, и когда даже элементарно мы обращаемся в компанию с нашим предложением, и не всегда вообще могут правильно понять, зачем вообще, вот, допустим, есть какой-то мебельный салон, мы когда им предлагаем, выставят у нас на выставку, а нам это зачем, ну мы типа там как, что, я говорю, в смысле как? Это для вас и организована эта выставка, и начинаешь им объяснять в меру отсутствия там опыта в продажах там, то, по той или другой причине, допустим, какой-то, ну, обычно наш менеджер рядовой, он может не справиться с этой задачей. И потом приходится подключаться мне вот в этот.
2: Все, давайте я подсвечу для наших слушателей, как это называется. У нас немножко какой ликбез будет у нас. В продажах есть одноуровневая продажа и двухуровневая продажа. Одноуровневая это когда менеджер от начала до конца ведет сделку. Двухуровневая, когда условно подключаются менеджер колл-центра и лидорубы. Да. Лидорубы слово, не от слова лед, а от слова лид, то есть английского потенциальный клиент, который потенциальный клиент, а просто лидоруб это человек, который закрывает сделку, то есть это более опытный, более знающий, более компетентный сотрудник, руководитель, как хотите его назвать, который берет на себя закрытие сделки.
1: У нас как раз таки так и все работает, потому что есть те у кого, вот, которые не получается закрыть эти сделки, но у них отлично получается донести информацию как сотрудник колл-центра. Естественно, он уже передает это.
2: А в каких-то книгах, ну мне, честно говоря, не очень нравятся эти определения, их делят не на менеджер колл-центра и лидорубов, мне больше это откликается, а на фермеров и хантеров, то есть фермы, типа, те, кто выращивает эти лиды, и хантеры, которые собирают урожай. Да. Но, на самом деле, для многих компаний двухуровневые продажи – это нормально. Почему? Потому что, когда ты охватываешь огромный поток людей, то есть, допустим, нужно обзвон сделать, холодный прозвон и так далее, на эту позицию можно не обязательно взять компетентного менеджера, который может закрывать. Это может быть девочки колл-центра, которые только начинают свой профессиональный путь в этой работе и могут взять на себя эту нагрузку. А вот уже лидоруб, он, естественно, будет тем человеком, который может ответить на технические вопросы, закрыть сделку, дать там, может быть, скидку где-то, потому что на своем уровне может решать и так далее.
1: Но у нас обучение тоже проводится постоянно сотрудником.
2: Это классно.
1: Потому что без этого никуда.
2: Хотел бы ваше мнение узнать про тренды, про то, что происходит сейчас в мире. Куда вообще двигаются региональные выставки? Куда они двигаются?
1: Очень интересный вопрос, потому что иногда, когда мы организуем выставки, у нас это все бывает, так скажем, вот делаем, да, и как бы, как говорится, пошло как по маслу, вот, а иногда бывает такое, что каждый не раз, как в первый раз, да. Вот, потому что это все, очень много факторов есть на это, которые влияют, потому что, допустим, вот общее такое, скажем, состояние вообще предпринимателя в целом, да, вот его состояние бизнеса, там мощности там и так далее.
2: Если, и целом, допустим, экономики в республике.
1: Это в первую очередь то, что сказывается на выставке, потому что, ну, смысл компании выставляться там и так далее, если у него нет ресурсов, если, допустим, там условия рынка поменялись, вот сейчас как, допустим, это произошло, да, там ввели очень много жестких, да, вот этих вот правил,
2: налогов,
1: норм и так далее. Естественно, очень много, я даже по городу замечаю, что очень много помещений висят там, сдаются помещения и так далее. Даже крупные, как бы, да, немножко подсобираются и так далее. Естественно, в связи вот с этим, вот, да, некоторые, ну, не видят целесообразно, им сейчас представляют, продвигаться и так далее. Ну, вот мы, ну, тоже напрямую зависим от общеэкономического состояния, потому что выставки тоже вносят свою лепту вот это вот развитие экономики.
2: Увы и ах, Абдурахман, дело в том, что когда на предприятии проблемы бывают, они в первую очередь от чего отказываются? От маркетинга. Ну, выставка, это же продвижение.
1: Только
2: они начинают отключать, допустим, выставки, увольняют маркетолога, закрывают на амбарный засов, короче, отдел маркетинга и продаж. Но продажи все остаются. Хотя, на мой взгляд, это неправильный подход. Почему? Потому что конкурент, сосед, он, наоборот, берет двух маркетологов, идет на третью выставку и так далее. Для того, чтобы понимать, что, да, платежеспособная аудитория стала меньше, но вы же продолжаете работать, соответственно, надо двигаться дальше.
1: вот как раз-таки вот именно в такой вот момент, если, допустим, у владельца этого бизнеса есть стратегические мозги, он как-то вот выкрутится.
2: Как сказали,
1: а если, допустим, у них в компании есть какой-то там кризис-менеджер, который может, да, там быстренько, там шустро, опять-таки, если им повезло с маркетологом в компании, у которого есть хотя бы какие-то наклонности, как кризис-менеджер, да, он понимает, что не нужно там его там увольнять или сокращать и так далее, просто перенаправить. Если у них там небольшой бюджет, он сократился, правильно подумать, допустим, куда его направить, чтобы это было максимально в пользу этого. Ну, естественно, когда такие ситуации бывают, ну, такие внутриэкономические и так далее, это отсеивает очень многих конкурентов, выживают там.
2: Не, безусловно, я вот даже сейчас одни... недавно, каждый раз говорю, захожу на Авито в раздел «Готовый бизнес». Огромное количество кофеин продается в Махачкале, ну, огромное количество бьюти-салонов и так далее. Почему? Потому что на пике, когда все было хорошо, их открылось достаточно много. И вот как сразу появился вот такой небольшой кризис из-за налогов, из-за нагрузки и так далее, все, не то что слово лишние, те, кто появился последним, те, кто не готов был выйти с какой-то концепции, те, кто просто морально, экономически не был готов, естественно, они не тянут сегодня эту всю нагрузку и закрываются.
1: Еще есть как бы такой момент, тренд наш такой, можно сказать, республиканский такой наш тренд, есть как бы такой момент, когда, допустим, одни повторяют за другим, вот он, допустим, не открыл бы этот бизнес, если он не был бы прибыльный, и опять-таки, когда вот человек, не зная, скажем так, входит вот в эту, допустим, да, вот нищу там кофейни там и так далее, это, конечно, сказывается на общую конкуренцию на всех, и этот...
2: Да, каждый понемножку забирает эту долю пирога этого.
1: Я сегодня понимаю, вот, допустим, когда я общаюсь с такими крупными бизнесами, которые у нас в Дагестане, которые гремят там, допустим, налево-направо реклама и все, просто они держатся, как бы, да, не подают виду, но скажу, что такое, есть такая тенденция, когда происходит отток этого трафика. Если, допустим, человек по привычке там шел в какой-то торговый дом и покупал там мебель и так далее, сегодня, например, даже крупные организации, они почувствовали этот отток трафика, потому что появились другие конкуренты, те же самые маркетплейсы, которые очень много мелких и средних бизнесов, которые, да, вот
2: те просто соцсети, которые там проглотили. Создал страничку, уже продает с дома.
1: Да, вот очень много есть этих, которые, вот я всегда говорю, что в Дагестане есть такой момент, как повторяю, да, вот один открытый бюджет, я всегда говорю, что, наверное, нужно открыть атомную электростанцию, чтобы тебя никто не повторил.
2: Ну, увы, и ах, это доступно только государству.
1: Да.
2: А вот как вы между выставками поддерживаете отношения между участниками и те, кто у вас выставляются? Расскажите, пожалуйста, после рекламного блока.
0: Реклама.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
11: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: У нас заключительный блок с Абдурахманом Алхасовым, предпринимателем, руководителем компании «Алхасов Групп Экспо», организатором региональных и федеральных выставок. Это случайно получилось. У нас тема была сегодня «Региональные выставки как инструмент роста и бизнеса». Я надеюсь, что наши слушатели внимательно все слушали, потому что многие зачастую этот инструмент упускают. И вот у меня был вопрос касательно того, как между выставками поддерживать отношения с вашими участниками. Как это обычно у вас происходит?
5: Ну, мы, естественно, конечно, на связи со всеми нашими участниками. Допустим, бывают какие-то периодические мероприятия. Если, допустим, мы проводим, мы их приглашаем. Если, допустим, у них там бывают какие-то мероприятия, мы приглашаем. Также еще и подключаемся, чтобы им помочь, допустим, каких бы, да, там, им полезных людей туда собрать. Вот скоро у одного из наших партнеров, участника НВСа, который уже несколько раз у нас участие принимает, будет открытие большого, такого на 1000 квадратных метров мебельного салона, да, допустим. И, естественно, они в первую очередь и нас пригласили на открытие. Плюс еще мы будем им помогать, как бы, да, вот в самом процессе открытия, презентации и так далее. Пригласить наших свежих знакомых, партнеров, других участников. Ну, то есть, как бы мы в любом случае на связи.
4: Я почему спрашиваю, здесь хотел бы я просто плавно перейти к вопросу личного бренда. Вот даже ваша компания называется «Алхасов Групп Экспо». То есть вы назвали своей фамилией, правильно же понимаю?
5: Да, да.
4: А вот что вы делаете, чтобы оставаться тем человеком, которым доверяют участники и партнеры?
5: Так, ну...
4: Ну, учитывая, что у вас, допустим, 40-45 участников, значит, вот именно же вам доверяют.
5: Ну да, мы в любом случае стараемся быть полезными и, допустим, советуем. Если, допустим, кто-то из моих там знакомых предпринимателей и так далее, кто-то там открывает там отель, у кого-то общепит и так далее, зная, что я сотрудничаю со многими, спрашивают, интересуются, естественно, мне на ум приходят в первую очередь это наши участники. И я всегда то, что стараюсь делать, всегда стараюсь их связывать между собой, знакомить. Допустим, даже когда мои знакомые приходят на выставку, да, там я их подвожу специально к какому-то другому стенду и говорю, вот этот человек, в любом случае тебе будет полезен с ним сотрудничать, у него там это, а у тебя вот это. То есть мы как связывающее звено между участниками, это в первую очередь.
4: Я дополню ваш ответ. Здесь Абдурахман хочет донести, что недостаточно быть просто продавцом квадратных метров. Нужно быть реально полезным человеком для бизнеса, не только в рамках текущей выставки, но и за пределами. То есть знакомить, помогать людям найти точки касания. Я как вижу, как готовится Абдурахман к выставке, вижу, что он всем сердцем переживает за эту выставку, там, пытается сделать все, чтобы не только участники были довольны, но и посетители. То есть для них бывает интересная, интерактивная, там, деловая программа и так далее. И поэтому это очень похвально, Абдурахман.
5: Спасибо, мы стараемся.
4: Ну, я просто хотел для участников, что это не просто продать квадраты. Это надо много-много стараться, потому что выставку сегодня продать – это очень много усилий. Я просто на своем веку видел очень много организаторов выставок, и пока больше никого не знаю, кроме вас. То есть как будто бы все остальные это дело оставили, бросили. Я, может быть, они еще до сих пор есть. Но вот чтобы, допустим, на 2-3 вот такие деловые программы сейчас мало кто занимается. Ну, имеется в виду на регулярной постановой основе. Куда-то бывает, конечно, так на один день организуют, закрывается, организуют, запускают, но на постоянной основе только вот и вас знаю.
5: Да.
4: Наверное, это сложный хлеб, ну, поэтому этим особо горят люди заниматься.
5: Ну, тут я скажу, это самый главный фактор. Если у человека есть желание, и ему это нравится, только тогда. Потому что я всем говорю, пока мне это дело нравится, и пока мы проводим эти выставки, принимайте активное участие, потому что это такая история, которая, она же просто очень много энергозатратная, да, помимо того, что там ресурсы, там финансы и так далее.
4: Ну, как вообще потом восстанавливаетесь?
5: Поездки, путешествия, только это и помогает восстанавливаться. Вот, процесс на самом деле очень трудоемкий, потому что там затронуто 2-3 серьезных направления. Это собрать участников, это организовать рекламу маркетинговую, да, вот,
4: ну, распиарить. Ну, там сука трудоемкий, сука нервоемкий. Там.
5: Ну, тоже бывает, да,
4: потому что не без этого. Руками делать, в основном это получается нервы.
5: Ну, мы в любом случае уже привыкли к этому ритму, и, ну, пока мы работаем, да.
4: А еще раз скажите, нравится. Пожалуйста, в течение года какие у вас выставки бывают?
5: Основные, мы вообще с 2017 года много разные выставки делали, проводили ярмарки. В
4: 2026-2027 какие выставки будут?
5: У нас сейчас будет выставка «Мой дом» уже на этой неделе.
4: 22-го,
5: с 22 по 24 мая. Потом с 1 по 3 июня у нас будет проходить деловой Дагестан. Это мы решили в этом радиопроекте как в формате...
4: Июля?
5: Июнь, первый месяц. Июня.
4: Это буквально через...
5: Да.
4: Так быстро?
5: Да.
4: То есть эти выходные, потом неделя отдыха, и опять потом...
5: Да.
4: А, все, очень интересно.
5: Это будет в формате как ярмарка-фестиваль, еще там будем затрагивать такое направление, как гастрофестиваль.
4: Ну, это, наверное, больше исключение, потому что так, ну, так близко друг к другу из-за потопа, да? Правильно понимаю?
5: А, опять-таки, да, потому что на локациях свободные даты, там свои, как бы, да,
4: внутренние. Как называется выставка это?
5: Это «Деловой Дагестан».
4: «1 июня». Дальше?
5: Дальше мы планируем в октябре в Москве провести выставку. Она уже будет такая федеральная, международная. Эта выставка называется «Бизнес Халяль Экспо». Немножко с таким уклоном. Вот. Но
4: там будут федеральные участники уже.
5: Да, и федеральные, и международные.
4: А в Дагестане больше в ближайшее время не планируется? Только вот июня?
5: Только в 2027 году, да. Ну, может быть, между там какие-то мероприятия будут. Пока не планируем.
4: Близ вопрос?
5: Давай.
4: А вы можете отвечать коротко, ну или же... Развернуть как хотите. Первый вопрос. Маркетинг в одном слове – это?
5: Двигатель. Ну, в целом двигатель бизнеса имеется в виду.
4: Отлично. А что для вас больше, что вас больше всего раздражает в рекламе?
5: В рекламе раздражает больше всего вот это вот дешевый пиар, вот это вот, когда затрагивают такие вот социально значимые темы, извращают и используют в целях рекламы.
4: Для хайпа.
5: Да.
4: А клиент всегда прав, да или нет?
5: Ну... Это такой, наверное, извечный вопрос. Но я думаю, что это как бы больше вопрос, наверное, предпринимателю, потому что клиент...
4: Для вас клиент всегда прав, да, или нет?
5: Для меня, когда предприниматель, он прав, но надо найти по ситуации, найти подход к этому.
4: Я, кажется, дополняю, что я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом.
5: Да. Вот как раз таки вот это хотел сказать, что предприниматель должен понимать, что он клиент, и надо к нему нужный подход, даже когда он не прав.
4: А чему хотите научиться в этом году?
5: В плане чего?
4: Любой, может быть, личный какой-то навык или профессиональный навык?
5: Ну, больше, наверное, подкрутить, так скажем, вот как больше как дисциплина. Угу. Вот системность и дисциплина вообще в целом бизнесе, да. Вот.
4: И последний вопрос. Ваш главный принцип в работе?
5: Ну, все делать максимально честно и, ну, не забывать, что, ну, человеческий фактор
4: остается.
5: Да.
4: Абдурахман, большое спасибо за интересный диалог. Вам успешной, не нервозатратной выставки, которая будет проходить 22 мая.
5: Спасибо большое за приглашение в эфир, Мурат.
4: А уважаемым нашим слушателям я хочу сказать большое спасибо, что провели это время вместе с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но прежде всего про ту ценность, которую вы создаете для людей. Не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник в 16:00 на волнах радио «Прибой». Мы снова встретимся в эфире. Не пропустите. До новой встречи.
6: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
7: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прямых рейсов из России этим летом станет меньше. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям. И в республике прекращена подача воды в КОР. Теперь подробно. Этим летом из России без пересадок можно будет улететь в 32 страны, что на 25% меньше, чем зимой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны накануне. Отмечается, что зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, а к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Уточняется, что для массового или условно-массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае 15 стран. Точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в республике произведено более 22 тысяч выплат. Также обозначена основная проблема – это массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. В Дагестане приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация, решение принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиоративной системы в период неблагоприятных погодных условий. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, об этом сообщили в ведомстве. Специалисты провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Представители компании заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им укажут на обязанности и ответственность за необоснованный отказ в перевозке маломобильных граждан. А жителям при заказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу – от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
8: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
9: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Мы на одной волне. На волне Радио Прибой. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио Прибой представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Прекрасного, доброго, искреннего, теплого, замечательного весеннего вечерочка хочу пожелать всем, кто проводит этот замечательный день в нашей компании. Друзья, программа «Час желаний», ну и традиционно о нашем спонсоре в самом начале. Это ювелирный салон «Росювелир», эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Прямо по курсу рекламный ролик нашего партнера.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-1007 – наш эфирный номер телефона. Друзья, я думаю, эти цифры знакомы всем и каждому, но, как говорится, повторение мать учения. Присоединяйтесь к нашему общению, дозванивайтесь, либо пишите в мессенджер Макс по указанному номеру, делитесь своими положительными эмоциями, поздравляйте своих родных, близких, друзей и знакомых, просто передавайте приветы, делайте приятно. Приятное, дарите музыкальные подарки. В общем, друзья, первая порция прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Пишу из города Дербента. Хочу, чтобы вы поздравили мою мамочку Назлыгюль с днем рождения. Мама, я тебя очень люблю и благодарю тебя за твою нежность, любовь и ласку, за все твои силы, которые ты вложила в нас, своих детей. Поставьте, пожалуйста, песню про маму на лезгинском языке. Алиса, пожалуйста. Ну что ж, примите и наши искренние поздравления. Самое главное, чтобы мама была здорова и счастлива, долгие-долгие годы дарила вам свою любовь. Песня будет называться «Любимой маме», а исполнять ее будет Диляра. Буквально через несколько мгновений. Ассаламу алейкум, Радио Прибой. Пишу из города Буйнакска. Хочу передать привет городу Хасавюрту. Поставьте, пожалуйста, песню народную. Не знаю, кто исполняет. Ну, народных песен предостаточно, красивых. В этот раз хочу предложить вашему вниманию в исполнении Саиды Мусаевой. Она так и называется «Народная». Так, и вот еще одно СМС-послание. Привет, Алиса, хорошего тебе эфира. Спасибо. Зовут меня Заришка. Пишу из города Каспийска. Поставьте, пожалуйста, группу «Бахтовар» «Черноглазая». Дарю ее своей младшей сестренке Альбинке. Она сейчас вас слушает. Передайте, пожалуйста, ей привет. Ну что ж, Альбиночка, мы шлем тебе большой-большой привет. Расти здоровой, умной, красавицей девочкой. Песня прозвучит обязательно. Я, друзья, прерываюсь на первую музыкальную паузу.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: письма. Поздравления. Приветливое радио.
1: 17:25 в столице, продолжается программа «Час желаний», друзья. И вот я узнаю сегодня от наших слушателей, что сегодня в России празднуется День фармацевтического работника. Этот профессиональный праздник был основан в 2021 году, то есть учрежден, а дата приурочена к открытию первой аптеки на Руси еще в 1581 году при царе Иване Грозном. И вот в этот день принято поздравлять фармацевтов, провизоров, технологов и всех, кто связан с обеспечением населения лекарствами. Поэтому, дорогие фармацевты, мы, конечно же, поздравляем вас с профессиональным праздником, вообще всех, кто трудится в этой важной сфере. Сегодня мы хотим вас поблагодарить за ваш нелегкий, но такой необходимый труд. Вы вот настоящие волшебники, которые помогают людям справиться с болезнями, облегчат боль и дают надежду на выздоровление. Конечно же, для всех фармацевтов сегодня будет звучать красивая музыка. Вы же, друзья, тоже пишите и поздравляйте всех, кого знаете, кто работает в этой сфере. Я же вот передам большой привет фармацевту Сабрине Мусаевне, которая работает в городе в Каспийске, и ее поздравляют все ее коллеги, желают всего самого светлого и доброго, и просят поставить что-нибудь на свое усмотрение на даргинском языке. Ну что ж, давайте я поставлю песню под названием «Замана». Мисриат Магомедова ее исполняет. Надеюсь, она понравится. Далее есть еще и смс-очка. Салам всему Дагестану, Башкирии и всей России. Огромный привет моей любимой семье. С приветом, Кудрявый. И поставьте, пожалуйста, песню Залину Исмаилову «Потанцуем, молодые». От еще обязательно мы также шлем большой привет вам, вашим родным и близким. Ну и, конечно же, всем нашим слушателям, которые проводят этот замечательный вечер в нашей компании.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный Cybox Dugabo Duna – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
8: Выбирай! Выбирай то, что нравится.
9: Ну, а вечер продолжается, и программа «Час желаний» тоже. Я, друзья, с удовольствием зачитываю ваши смс-послания, которые приходят к нам на эфирный номер телефона 8-988-291-1007. И вот очередная порция ваших смс-очек прямо сейчас. Так, секундочку буквально. Добрый вечер, Алиса. Передаю большой привет всем, кто слушает Радио Прибой, а еще всем своим родным и близким. Хочу сказать, что слушаю Радио Прибой очень часто, особенно когда бываю в дороге. Передаю большой-большой привет всему вашему коллективу и спасибо вам всем. Поставьте, пожалуйста, Розу Зергерли песню «Истый дым», если можно. Прозвучит обязательно. С большим удовольствием вместе с вами и послушаем. Далее идем. Ассаламу алейкум, Радио Прибой. Большой салам, Алиса, вам. А еще хочу передать привет своей любимой племяннице, у которой сегодня день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста. Ее зовут Салихат. Поставьте, пожалуйста, песню Зайнаб Махаевой «Чалухав» для нее. Прозвучит обязательно. Ну, а имениннице желаем процветания, удачи во всех начинаниях и, конечно же, крепкого-крепкого здоровья. Одна за другой заказанные композиции прозвучат в нашем эфире. Я лишь напомню о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
10: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знанием. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также с введением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: На радио «Прибой» час желаний.
10: Практически на финишной черте программа «Час желаний». Друзья, есть еще несколько приветов. Итак, ассаламу алейкум, радио «Прибой». К нам в республику из Карачаева-Черкесии приехал парень по имени Азамат заниматься грэплингом. Я хочу ему передать большой салам и пожелать, чтобы каждый тренировочный день приносил ему новые навыки, а каждое соревнование – уверенность в себе. Желаю тебе, брат, стойкости духа, гибкости тела, и пусть тренировки будут обязательно продуктивными, соперники достойными, а победы заслуженными. Крепкого здоровья, выдержки и неиссякаемого боевого духа. И поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении Азамата Биштова. Пишет нам Ахмед. Ну что ж, Ахмед, и мы присоединяемся к вашим пожеланиям. Пусть у Азамата все получится и огромных ему успехов. Что касается песни, то, думаю, Азамат Биштов поставит точку в этом музыкальном часе.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минздраве предложили повысить верхнюю планку возраста молодежи. Рост рождаемости зафиксирован в Дагестане и в республике демонтируют незаконные рекламные конструкции. Теперь подробно. Минздрав предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, согласно законодательству, планка установлена на отметке в 35 лет. Эксперт объяснила, что границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. С точки зрения функциональности люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новые профессии и делать карьеру. Члены Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержали закон, который вводит обновленные правила для частных охранных агентств. Согласно документу, организациям, ведущим образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, а также по дополнительным программам, нужно будет проходить периодическое подтверждение соответствия учебно-материальной базы требованиям, установленным Росгвардией. С января по апрель в Дагестане на свет появились 13 322 младенца. На 492 ребенка больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. За первые 4 месяца года родились 6415 девочек и 6907 мальчиков. При этом в 77 дагестанских семьях родились двойни и близнецы. Специалисты связывают рост рождаемости с мерами социальной поддержки семей и развитием перинатальной медицины в республике. Прокуратура Карабдахенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, установленных в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах района, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтировали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 18-летний форвард молодежного состава английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, ранее выступавший за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболке российской дружины уже в трех предстоящих спаррингах. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: На волнах Прибоя. Лучшее родное.

0: В жизни есть вещи, которые делают ее по-настоящему светлой. И это, друзья, конечно же, чувства, о которых говорит любимый человек. «Скажи, что любишь» — так называется эта композиция в исполнении Гаджилава Гаджилаева, который только что отметился в самом начале очередного музыкального часа в эфире «Радио Прибой». Друзьям, прекрасного весеннего вечера хочу пожелать всем, кто сейчас проводит время по ту сторону радиоприемников. Если вы находитесь в дороге, счастливого вам пути. Если добираетесь домой, то самых светлых мыслей, с которыми вы войдете к своей семье. Ну а если кто-то уже ужинает, приятного аппетита. И вообще, чем бы вы ни занимались, кем бы вы ни были, вы все равно наш дорогой и близкий слушатель. Будьте здоровы и счастливы, и хорошего вам настроя.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой».
9: Вы слушаете радио «Прибой». Эй, радио
10: «Прибой». Как думаете, что делает любовь дивной? Способность преображать, пробуждать лучшее в человеке, дарить силы для свершения и мужество для признания. Думаю, именно об этом песня, которая сейчас будет представлена вашему вниманию в рамках рубрики «Премьера» на «Радио Прибой». И это не просто мелодия и слова, это трепетное признание в чувствах, воплощенное в музыке. Встречайте Умайру Шахбанова с песней, которая так и называется «Дивная любовь». Премьера в эфире «Радио Прибой» прямо сейчас.
0: Слушайте внимательно. Новинка на «Радио Прибой».

0: По утрам будет звучать музыка, друзья, и я думаю, наши слушатели останутся с нами, и не только до утра. Тимур Темиров только что в нашем эфире.
1: Веселиться будем до утра.
0: Ну и вот с такими самыми теплыми, на мой взгляд, пожеланиями. Я же желаю вам хорошего уютного вечера, пусть он наполнится миром, теплом и спокойствием после насыщенного дня. Прямо по курсу блок полезной информации сразу после расскажу о погоде. Будьте рядом.
2: Реклама.
3: В сети центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Погода женского рода. Что хочет, то и чудит.
10: Прогноз погоды на радио «Прибой».
0: Чтобы ваш вечер прошел идеально, друзья, важно знать, что готовит погода. Берите с собой хорошее настроение, а мы подскажем, стоит ли захватить зонт или надеть куртку. Итак, сегодня в Махачкале 19 градусов тепла, местами сильный дождь, ветер слабый, юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 16 градусов. Ветер изменится на южный, до 6 метров в секунду. Давление повысится, а температура днем не поднимется выше отметки 20 градусов по Цельсию. Ночью, уже 21 мая, не опустится ниже 15 градусов. Ветер будет южный в пределах 1 метра в секунду. Если в целом смотреть на температурный режим в Дагестане, то скажу вам, друзья, он колеблется от 10 до 18 градусов. Если чуть подробнее говорить об этом, например, в селении Ахты 12 градусов тепла и дождь, а в Ачису 17 градусов уже и малооблачно, но без осадков. В Агвали 18 градусов и пасмурно, в Аксае небольшой дождик и 19 градусов тепла. А вот в селении Акуша дождик посильнее и 10 градусов тепла. Сегодня без дождя в Ливаши 12 градусов там сегодня. Также без дождей сегодня в Маджалисе 15 градусов тепла, 18 градусов в Новой Каякенте и тоже без дождей. А вот в Рутуле небольшой дождик и 14 градусов. В Телекримиктеп 18 градусов и небольшой дождик. В Избербаше тоже без дождя и 18 градусов. В общем, друзья, как-то вот такое положение. Я желаю вам хорошей погоды в вашей душе обязательно.

0: Абдулмурадов только что в нашем эфире, друзья. 18.50 в столице, подходит к логическому завершению очередной эфир, и я, ведущая Алиса Шахназарова, прощаюсь с вами, друзья. Хочу пожелать вам хорошего, теплого, искреннего вечера в кругу родных и близких вам людей. Берегите себя и своих близких, до новых встреч в эфире и до свидания.
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: одной волне. На волне. Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах.
2: Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Прямых рейсов из России этим летом станет меньше. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, и в республике прекращена подача воды в КОР. Теперь подробно. Этим летом из России без пересадок можно будет улететь в 32 страны, что на 25% меньше, чем зимой. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров страны накануне. Отмечается, что зимой маршрутная сеть насчитывала до 43 стран, а к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом. Уточняется, что для массового или условно-массового туризма в июне из России на прямых рейсах будут доступны в лучшем случае 15 стран. Точное количество направлений зависит от того, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию. В Министерстве труда и социального развития Дагестана рассказали о ходе компенсационных выплат жителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации. Отмечается, что в республике произведено более 22 тысяч выплат. Также обозначена основная проблема – это массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. В Дагестане приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация, решение принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиоративной системы в период неблагоприятных погодных условий. В Минтрансе Дагестана обсудили отказ водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в ведомстве. Специалисты провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Представители компании заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им укажут на обязанности и ответственность за необоснованный отказ в перевозке маломобильных граждан. А жителям при заказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорда рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На Радио Прибой — притчи народов мира.
8: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась: «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны – нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
7: На Радио Прибой – притчи народов мира. –

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Вы слушаете «Радиоприбой».

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Мархлинг аляк юрт кабрубдар.
2: После дождя бурку не одевают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-451-51-51. 292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

0: Кирова, 142А. Телефон 666-663.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
5: Ограничение 12+.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
9: Музыка, которая греет.

про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

0: Реклама.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

познакомил двоих островок. Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

0: пришла.
1: Все это «Прибой». «Прибой». Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

рухалил ужас, чанги тушмана субет эр хот араб, чармил халчен буго бакхун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, раху хабируго, хасад серечон, рух бичон.

хунгол шуран хезе ан раге нагах чара кот он хори цекани канц этур сагурле чогенуш хезе хоял сүгчетса яхкири хуге.

0: команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яровского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
6: Ограничение 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно.

0: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Так будьте счастливы, друзья.
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
5: США.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.
3: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яраксково 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Radio Приbой. Best Radio 100.7 FM.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Табасаранская поговорка.
3: Абди ин алархур сабрадарди радучуру.
4: Кто набросится на два, тому и одно не достанется.
2: Радио «Прибой».

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама. Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Группа «Браво» в Махачкале. 5 июня. Дагестанская филармония. Звоните прямо сейчас. 93-00-44. Не пропустите живой концерт легендарной группы. 93-00-44.
4: Ограничение 12+.
5: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
1: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Radio Прибой. The best radio of Dagestan.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

усталой поступью по жизни идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни.

0: все времена.
1: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: Страна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настой, настой Зим ФМ.
2: Минакем Ашхару Маранске.
3: Папа Ярес.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.